0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Президент отметил о вреде бесконтрольного использования смартфонов школьниками. С сентября в тестовом режиме заработает новая система налогообложения индивидуальных предпринимателей. В Таджикистане выросло число предпринимателей. В России приложение Амина станет обязательным для всех таджикистанцев. В стране пройдут Дни культуры Пакистана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Продолжаем тему осени. Осень влияет на людей по-разному. Если у кого-то появляется желание замедлить темпы жизни, у кого-то появляется желание что-то изменить. С чем это связано? Давайте-ка разберемся. Если у вас вдруг ни с того, ни с сего появилось желание пересмотреть отношения, вспомнить старых друзей, подумать о смене места работы, например, или о том, что вы добились и куда вообще двигаетесь, возможно, дело не только в осени. Летом жизнь обычно наполнена движением. Поездки, встречи, отпуск, длинный световой день. А осенью внешний мир становится спокойнее, и у человека появляется больше пространства для внутренней мысли. И иногда это пространство оказывается неожиданно неудобным. Мы начинаем замечать то, что летом не хватало времени подумать. Усталость, неудовлетворенность отношениями, ощущение, что живем не совсем своей жизнью. И здесь возникает соблазн сказать: «Мне все надо менять». Но психологически полезнее сначала не менять, а понять. Спросите себя, что именно меня сейчас не устраивает? Я действительно этого хочу или просто я устала? Что в моей жизни приносит мне энергию, а что забирает? Что я давно откладываю на потом? Если ничего не менять, еще год, буду ли я довольна своей жизнью? Осень может быть прекрасным временем для ревизии. Не разрушения, а именно ревизии или пересмотра. Не обязательно увольняться, разводиться или начинать новую жизнь с понедельника. Иногда достаточно признаться себе: «Мне это больше не подходит», а затем маленькими шагами начать что-то менять. Осень напоминает, иногда внешняя тишина нужна для того, чтобы наконец услышать себя. Чего вам и желаю, дорогие мои. И на этом все. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси у панчумин солгарды истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
7: 25.19 сония.
8: Банавраси 15 солей хинди Ариан Шукла 25.19 сония лузим шут то дар зейнаш. Джамбасти 5 адади 5 рақамару анжом дихад. Бе калькулятор, бе хоғас, танху дар зейн. Ин рекорди расми джахуни ме бошад. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولاتور رو میکوشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 ثانیه میتواند 50 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
6: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41
1: Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи хамешаги.
3: Бийор ба олам нетавон зист. Хилоли, олам ба чи корояд агар бийор набошад? Хилоли.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл – дусти молиявии шумо.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: Басу бара сива му бойса.
1: Со Андар Тучикистон хафт. Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 هزار сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. С сентября в тестовом режиме заработает новая система налогообложения индивидуальных предпринимателей. В России приложение Амина станет обязательным для всех таджикистанцев. В стране пройдут Дни культуры Пакистана. Далее подробности этих и других событий. В стране с 1 сентября заработает новая система налогообложения. Однако работать пока она будет в тестовом режиме в течение 3 месяцев. Об этом сообщает Национальный банк страны. Полноценный запуск состоится после завершения тестирования и оценки готовности системы. Точную дату, между тем, Национальный банк пока не называет. Проект предусматривает автоматизацию налогового учета предпринимателей. Ранее власти заявляли о снижении налога для индивидуальных предпринимателей с 6 до 3%, автоматическом расчете налога и 1% кэшбэка покупателям при безналичной оплате. При этом обычные переводы между физическими лицами, не связанные с бизнесом, налогом обладаться не должны. Для совершеннолетних иностранцев, въезжающих в Россию в безвизовом порядке, с 1 сентября использование мобильного приложения «Амина» станет обязательным. Приложение предназначено для цифрового миграционного учета. С его помощью иностранцы должны сообщать российским властям сведения о месте проживания, а приложение передает данные о геолокации пользователя в МВД России. До сих пор требование об использовании Амины распространялось прежде всего на иностранных граждан, приехавших на работу в Москву и Московскую область. Теперь приложение распространяется еще на 11 регионов России, а круг пользователей расширяется, и через него должны будут регистрироваться и другие категории иностранных граждан, в том числе студенты. А суть себя приложения или непредоставление необходимых данных может рассматриваться как нарушение миграционного режима. В республике продолжает расти число предпринимателей. По состоянию на 1 июля в стране действует более 391 тысячи субъектов предпринимательства, и это на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом республики. Положительная динамика отмечается и в сфере финансовой поддержки предпринимателей. Так, за январь-июнь этого года им было предоставлено кредитов на сумму более 6 миллиардов сомани, отметили в комитете. В Таджикистане в будущем году состоятся Дни культуры Пакистана, об этом сообщил посол Исламской Республики Ирфан Ахмад. По словам главы пакистанской дипмиссии, проведение Дней культуры станет частью культурного сотрудничества между двумя странами. Мероприятия будут направлены на знакомство жителей Таджикистана с культурой, искусством и литературой Пакистана. В них примут участие представители также и научных и культурных кругов Пакистана. Также в рамках Дней культуры будут организованы выставки народных ремесел, музыкальные и культурные программы, презентации национальной литературы и искусства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Шумо аз тавақуфгоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ну что? Все готово к фильму?
3: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
2: И что в нем такого особенного?
3: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
4: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
3: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
8: Когда мокрота решила остаться надолго?
7: Бро, пора звать Ламбратин!
8: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
9: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко. Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
6: Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуи ждет.
7: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
8: Рахами телефон и дорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
8: Азия Плюс. Дараджаи боно и хаспият.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. По инициативе Таджикистана 31 августа объявлен Днем международного безопасного искусственного интеллекта. Министры финансов США и России обсудили мирный план Трампа по Украине. В Душанбе сегодня ограничат движение на ряде улиц. Далее подробности этих и других событий. Генеральная ассамблея ООН 31 августа приняла по инициативе Таджикистана резолюцию, согласно которой с 2027 года 31 августа будет отмечаться как Международный день безопасного, защищенного и надежного искусственного интеллекта. За резолюцию проголосовали 144 государства, против высказались 2, это Израиль и США, Аргентина, Канада и Самоа воздержались. Выбор даты связан с историей развития искусственного интеллекта. 31 августа 1955 года была представлена идея исследовательского проекта Дартмутского колледжа, который считается одним из ключевых событий в становлении искусственного интеллекта как научного направления. По мнению Таджикистана, новый международный день будет способствовать глобальному сотрудничеству, обмену опытом и продвижению безопасного и ответственного использования технологий искусственного интеллекта. Президент республики Эмомали Рахмон в Бишкеке принял участие в торжественной церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников. Соревнования проходят на стадионе Бишкек-Арена с 31 августа по 6 сентября. Церемония открытия состоялась в день независимости Кыргызстана и накануне саммита глав государства ШОС, который стартует сегодня. На полях мероприятия Эмомали Рахмон также провел встречи с руководителями государств-членов ШОС и главами правительств. Знаменитый футболист Лионель Месси ушел из сборной Аргентины. За сборную Месси провел более 200 матчей и стал лучшим бомбардиром в ее истории. Вместе с Аргентиной он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки в 2021-2024 годах, а также олимпийское золото в 2008 году. Лионель Месси, который выступал за сборную Аргентины с 2005 года, назвал молодое поколение футболистов сильным и заслуживающим места в команде. Отметим также, что на предпоследнем чемпионате мира Месси был признан лучшим игроком турнира. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بتب امهیج مزمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: چه

0: su Abber Tocikiston'da.
1: İpoteka az eshata bank. Aknun 16% solona. То 500 هزار сомонӣ ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Школы страны приняли 240 тысяч первоклассников. Таджикистан и МВФ обсудили промышленное развитие и экономические реформы. В Душанбе сегодня ограничат движение на ряде улиц. Далее подробности этих и других событий. Министр промышленности и новых технологий Республики Шерали Кабир и постоянный представитель Международного валютного фонда в Таджикистане Гази Шкайбат обсудили текущее состояние национальной экономики, перспективы промышленного развития и основные направления дальнейшего взаимодействия. Шерали Кабир отметил, что национальная экономика сохраняет устойчивую положительную динамику. Несмотря на существующие вызовы, включая высокие энергетические тарифы, топливные ограничения и сложную логистику, отрасль продолжает преодолевать возникшие трудности. При этом в стране развиваются новые перспективные направления, в том числе глубокая переработка, легкая промышленность, цифровизация и искусственный интеллект. Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, прежде всего в сфере подготовки кадров, институционального развития, а также укрепления потенциала. МВФ также подтвердил готовность продолжать содействие Таджикистану в реализации долгосрочной программы устойчивого экономического развития. В этом учебном году школы Таджикистана приняли более 240 тысяч первоклассников. Об этом сообщает Министерство образования и науки республики. Однако в министерстве отметили, что эта цифра еще может измениться. Итоговые данные будут подведены в конце сентября, когда завершится процесс комплектования первых классов. Отметим, что в первый класс зачисляются дети, достигшие 7-летнего возраста или родившиеся до 31 декабря 2019 года включительно. Дети, родившиеся 1 января уже 2020 года и позже, будут зачислены в школу уже в следующем учебном году. Сентябрь в этом году ожидается теплым. По всей стране осадков по большей части будет меньше нормы, но ветер местами будет усиливаться, сообщает Гидрометеоцентр. В первой половине месяца преобладающая температура воздуха в долинах ночью ожидается на уровне 18-23 градусов, днем плюс 32-37 градусов выше нуля. Во второй половине месяца ожидается понижение температуры воздуха. В отдельные дни местами ожидается усиление западного ветра до 15-20 метров в секунду в долинах с пыльной бурей и мглой. Управление МВД по городу Душанбе предупреждает жителей столицы и водителей транспортных средств о временном ограничении движения на нескольких городских улицах. Согласно сообщению ведомства, сегодня с 15 до 19 часов движение транспортных средств будет временно ограничено по проспектам Ширази, Самани, а также по улице Нусира. Кроме того, в период с 17 до 19 часов ограничения будут действовать на проспекте Рудаки, а также на улицах Айни, Дониш и Мастангулова. В МВД призвали водителей учитывать временные ограничения при выборе маршрута и воздержаться от необоснованной остановки транспортных средств на указанных участках дорог в период действия ограничений. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим микунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Со Адбер Тожикистон Йодда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радіо Азія Плюс. Радіо Азія Плюс. Новості.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмагалиева. А в начале выпуска коротко о главных событиях. Кохи Расмулзода встретился с президентом фонда ОПЕК. Число погибших из-за схода селя в Непале возросло до 974. В Кыргызстане начался саммит ШОС. Далее подробности этих и других событий. Премьер-министр республики Кохи Расмулзода и президент фонда ОПЕК по международному развитию Абдулхамид Аль-Халиф выразили удовлетворенность развитием отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и фондом ОПЕК. Было отмечено, что подписание стратегии странового партнерства на период до 2028 года может создать основу для дальнейшего развития взаимодействия. За 28 лет сотрудничества между сторонами были подписаны соглашения о реализации 16 проектов на 180 миллионов долларов в сферах дорожного хозяйства и транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, управления водными ресурсами. Число погибших в результате схода селевого потока в Непале возросло до 974 человек. Об этом сообщило центральное телевидение Китая со ссылкой на последние данные непальской полиции. Наводнение, произошедшее утром 26 августа, было спровоцировано сходом лавины. Такое предположение высказал министр иностранных дел Шишир Канал. К сходу лавины, в свою очередь, привело землетрясение. Подземные толчки сопровождались оползнем. По подсчетам Министерства инфраструктуры Непала, ущерб, нанесенный стихией, может насчитывать свыше миллиарда долларов. В Бишкеке начался саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Кыргызстана. Главы государств и правительств, прибывших на саммит, встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Главы стран ШОС обсуждают вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. Также лидеры стран обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание будет уделено вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС. В Узбекистане указом президента утверждено введение трехлетнего моратория на любые проверки деятельности малого бизнеса. Исключения составляют проверки, проводимые в рамках уголовного дела по изучению воздействия на здоровье человека и соблюдению трудового законодательства, а также проверки, проводимые на основании обращений граждан по возмещению НДС в связи с ликвидацией субъекта предпринимательства. Уполномоченному при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства поручено полностью изучить материалы проверок контролирующих органов за последние 3 года. По результатам изучений в пределах своих полномочий бизнес-омбудсмен может принять меры по допущенным контролирующими органами нарушениям закона. В случаях выявления незаконных проверок будут предприниматься меры по восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
2: Дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
4: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسری خسرو.
3: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Ну что, приветствуем вас, дорогие наши слушатели. Возвращаемся мы снова к вам, чтобы провести это время. Естественно, подбодрить вас, дать тот самый важный задор и, знаете, просто оставить приятную компанию. Правда, вот и вы знаете, наконец-таки мне приятную компанию составит моя соведущая, которая две недели отдыхала. Я сейчас это без зависти в голосе говорю. Mm-hmm. Да, отдыхала, набирала силы и вернулась снова к нам. Лол, привет!
1: Вот. Привет, как Андрей! Дела? Привет всем нашим слушателям! Привет, любимая столица, родной Таджикистан! Я вообще-то, знаешь, в таком воодушевлении нахожусь. Вот какое-то, знаешь, какое-то двоякое чувство испытываешь, потому что, с одной стороны, кажется, как будто так много времени прошло, и ты, да, давно уже здесь не был на своем рабочем месте, и что-то где-то даже подзабыл, и все как будто бы в новиночку. А с другой стороны, вот возвращаешься, включаешь микрофон, и как будто бы даже и не уходил со своего рабочего места.
0: Ну как не уходил?
1: И, да, и как бы для меня не особо получается это заметно. А для тебя, да, я понимаю. Так что соберись, все, не плачь. Ну ладно, одну брутальную слезинку можно. Да, ее можно.
0: Я от радости могу хотя бы заплакать, да? Вот, ладно.
1: В остальном все хорошо, друзья. Я вернулась, всем теплый, горячий, по-прежнему летний, хотя наступила уже осень. Привет!
0: Лентябрь наступил, да?
1: Да, вот такое вот у нас сейчас интересное время года, когда за окном все еще лето, все еще жарко, но вроде как уже сентябрь, и настроение должно меняться в осеннюю сторону. Но пока Андрей не стал напевать про 3 сентября, что он делает ежегодно, кстати.
0: Нет, ну сегодня пока только первое.
1: Да, еще можно даже как будто бы...
0: Календарь мы скоро перевернем обязательно.
1: Вот, как будто бы находиться еще вот так вот где-то там.
0: Вообще, я вчера уже стал подбадривать наших дорогих слушателей, потому что нам вчера нужно было открыть не просто второе дыхание, а тройное дыхание, потому что вчера шла бешеная, мне кажется, подготовка к 1 сентября. Mm-hmm. А сегодня, мне кажется, было еще волнительно отправить ребенка еще в школу, у кого вообще первый класс, это вообще отдельная тема.
1: Точно.
0: Так что, дорогие родители, вот вам, конечно же, адресовываем эти слова. Вам, конечно, крепких нервов, сил, терпения и всего остального. И поздравляем, если ваше дитя сегодня впервые пошло в первый класс. Первый раз первый класс — это знаково, это волнительно, это интересно, это увлекательно. У вашего ребенка появятся новые знакомства, новая совершенно жизнь начинается, новый этап совершенно яркий, интересный и необычный. Вообще всегда вспоминаешь школу, в особенности началку. Это какое-то волшебное, мне кажется, время. Старший класс я, честно говоря, особо не любил, я сразу признаюсь. Мне больше всего нравилось вообще учиться в универе. Вот в универе, мне кажется, прям у меня была такая прям полноценная такая молодежная жизнь, друзья. Не знаю, как у вас, но тем не менее, давайте сегодня с теплотой в сердце и в душе вспомним те самые любимые школьные годы.
1: Ой, школьные годы все равно любимые. Ты знаешь, кто бы что ни говорил, это вообще отдельный такой вайб, знаешь, настроение, состояние, в принципе, при том, как и у учащихся, так и у родителей, ну, понятное дело, и у педагогов, само собой. Поэтому, да, друзья, пользуясь случаем, всех с Днем Знаний! Mm-hmm. Искренне учителям хочется пожелать крепкого здоровья, терпения, вдохновения, благодарных учеников. Родителям тоже терпение. Запасайтесь уже какими-то там стимуляторами для себя, витаминками. Кто-то вот на валерьяночке, возможно, будет выезжать.
0: Литра
1: три,
0: да?
1: Все, да, знакомо, я думаю. Ну и, конечно, всех деток тоже поздравляем. Те, кто уже продолжают учебу, пусть радуют, конечно же, своих родных успехами в этой самой учебе. Ну а да, первоклашек вообще ждет действительно такое что-то новое, увлекательное, интересное. Поэтому, да, это тоже целый мир, который они для себя открывают. Искренние наши поздравления.
0: Да, поздравляем сегодня всех. Вот так вот начало учебного года стартовало, друзья. В общем, вот так. Ну что, привет, Андрей, привет, Лола, привет, народ. Поздравляю с Днем Знаний, прежде всего. Поздравляю нашу страну и с его днем желаю, чтобы все у нас было хорошо. Ну что, спасибо, Ушастик, огромное.
1: Ушастик, спасибо и вам привет от нас. Горячий-горячий.
0: Рано с нами поздоровалась и поздравила с 1 сентября. Спасибо огромное, с Днем Знаний.
1: Днем Знаний, да, Рано, спасибо большое, очень приятно. Всех поздравляем и от нас, и от вас, и вам тоже теплые приветы от нас и всего наилучшего.
0: Да, о, какие люди без охраны. Лола, очень рад вас слышать и добро пожаловать. Андрей, вам здрасте, спасибо. Это вот Фархот тоже на связи
1: Фархот
0: с нами сегодня.
1: Очень приятно и очень-очень здорово, что да, вот так вот свой первый день после отдыха я, получается, начинаю со всеми близкими, то есть теми самыми слушателями, которые уже стали буквально родными. Фархот, безумно приятно. Спасибо большое. Вам потрясающего настроения.
0: Вас тоже с Днем Знаний. Мы с вами поздравляем. Это, кстати, вот Алим нам пишет. Спасибо огромное. Наконец-то вся команда в сборе. Вот добавляет. Спасибо, да, сегодня собрались.
1: Спасибо, Алим.
0: Да, Пархот добавляет. У меня два школьника, одна студентка. Младшую не взяли, сослались на возраст. Сказали, ей не хватает полгодика. Вот так вот.
1: А может, это и к лучшему, Фархот. Я всегда говорю о том, что всему свое время. Возможно, это к лучшему. Еще какое-то время, конечно же, будет
0: понимаешь,
1: у младшенькой вот это самое детство.
0: Фархот многодетный отец, он хочет побыстрее всех сплавить в школу. Вот так вот. Я просто...
1: То есть ты решил уже так, да, как есть?
0: Так, ребенку 3, пора в первый класс.
1: Пора, уже пора, да? И вот как сейчас вот эти вот мемные ролики, да, гуляют в сети, когда родители буквально выпихивают из дома своих детей. Бросают там вдогонку рюкзаки, кстати, да. Портфели, все, что там находят.
0: Да, это, кстати, в США такая традиция страны есть.
1: Да, есть, видимо, и такие родители тоже. Но да, шутки шутками, я знаю просто, что это всегда волнительно и для родителей, и для, конечно же, учащихся, для деток. Поэтому я думаю, все будет хорошо, и главное, да, дождаться того самого времени.
0: Так, ну что, пора взрослеть, школа ждет. Ну и правильно, только научился ползать, и сразу...
1: И ползи,
0: и сразу пусть грызет гранит науки.
1: В сторону школы уже.
0: Ползи туда, да, направление, главное, покажите. Правильный Фархот, и все будет хорошо. Ну что, всем знаний, друзья, всем привет. И мы стартуем, но стартуем с прогноза погоды и курса валют. Скоро будем.
2: Обугаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш, маркази савдо и техника и волна. Волна, авзолятру и сосному.
3: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар Хорух то 31 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 35 дараҷа гарм, дар Бохтар то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби гулидор зумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
5: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. Муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. Ду зан фарши коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. Дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. Пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. Ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. Бисёр чизе дар канори мо ҳаст, мисли пулу корду интернету ғайраҳо, ки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
2: Курби Аспор дар Азия плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: реклама, дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта партифин.
5: Оп.
1: Уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Духтар Джон, аздар.

0: Барбюр.
1: Бардифен. Доруи универсали зиди дарт ваша молкаши. Аз дуру хунагой шар пурсон шавит. Бардифен. Аз дарт ва тап.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
4: Амаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет.
5: Рахами телефони и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Шок-контент.
2: Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ох, дорогие наши слушатели, снова мы с вами. Сегодня отправляемся мы в Великобританию, расскажем про этих воришек на крыльях. Да, дорогие друзья, это чайки, конечно же. И оказывается, за год вот именно в Великобритании они наворовали еды на просто какую-то колоссальную сумму денег, дорогие друзья. Я сейчас сумму назову, друзья, удивляйтесь, давайте, начинайте. 171 миллион фунтов стерлингов, дорогие друзья, за один год! Что же они там воруют? Они грузовиками, что ли, эту еду просто вывозят, не знаю, вытаскивают, стаскивают, воруют. Как они это делают? Ну, такая просто баснословная сумма денег. Не укладывается
9: в моей
8: голове.
9: Да, про чай мы с тобой, кстати же, говорили и не раз. Там
8: конечно,
9: действительно, ты знаешь, все объяснимо, потому что иногда и изо рта прям умудряются эти самые чайки
8: иногда
9: вырвать
8: иногда с ртом.
9: Еду. Иногда прям, да, уже и с руками, с пальцами, там, как получится. Действительно, очень прожорливые птицы, казалось бы, да, но вот как-то так. И действительно, там, где они обитают, вот мне кажется, все местные знают вот уже, как нужно постараться от них немножечко хотя бы себя обезопасить.
8: Именно так. Ну, согласно отчету компании
9: Compare the Market, который, кстати, получили название The Great Greedy Gull Index, это великий индекс жадной чайки. Средняя стоимость украденной чайками порции еды составляет 5,5 фунта. Это около примерно 70 сомани где-то получается.
8: Ну, где-то так,
9: да. Ну вот, а общая сумма наворованного достигает 171 миллион фунтов.
8: Ну да, это за целый год, конечно.
9: Это огромная, да, сумма. Да.
8: Но чаще всего добычей птиц становится, конечно же, fish and chips. Это такая традиционная еда в Великобритании, рыба с картошечкой. При этом 74% опрошенных сообщили, что хотя бы раз сталкивались с кражей еды прямо из рук. Ну и исследователи также выяснили, что более 75% респондентов меняют привычные места или способы приема пищи на открытом воздухе, чтобы избежать нападения. Почти, конечно, треть признали, что при виде летающих на них или налетающих на них чаек, просто бросали еду и убегали сами, чтобы не стать едой для чаек.
9: Или уже сознательно, да, уже все бесполезно, вот летит, наверное, вот так раз, и все, и сдаются. Но вот после опубликации отчета, да, вот этой самой компании Compare the Market, они запустили в одном из кафе города акцию «Гарантия от чаек».
8: О, да, такое.
9: В течение одного дня посетителям, у которых рыбу с картошкой украдут эти самые жадюги, бесплатно заменят эту самую порцию. На эти цели было выделено около 1000 фунтов. И, как отмечается в материале, даже если британцы успешно отбиваются от нападений, сама угроза уже заставляет их поменять привычки. Кто-то торопится есть в помещении, кто-то прикрывает тарелки салфетками. Ну, в общем, кто как может, тот так и обороняется, друзья. Кстати, это действительно не просто вот какая-то шутка. Я думаю, что это действительно иногда прям грозит какими-то...
8: Целая проблема,
9: да. Какими-то неприятными последствиями.
8: Ну вот ранее сообщалось, что даже чайки попадали в двигатели самолетов, то есть мешали и в аэропортах и так далее. В общем, срывали рейсы. То есть они, в принципе, мне кажется, такие хорошие бандиты птичьего мира, дорогие друзья, которые и готовы, знаете, едой полакомиться и, конечно же, напакостить прям по полной программе. Ну вот так вот, друзья. Слушай, вспоминаю вот эта фраза «дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай».
9: Бесконечно.
8: «Дай-дай-дай-дай-дай». Надо, мне кажется, когда чайки подлетают, это и говорить «дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай».
9: Ты думаешь, это сработает?
8: Нет, абсолютно не сработает. Они не понимают нашего языка, так что им абсолютно все равно. Они понимают только один язык, когда у вас хот-дог в руках. Это самый лучший знак, что вы в эту минуту лучшая атака для нападения. Вот так вот, дорогие друзья. Так что, я не знаю, наверное, надо им придумать специальные античаечные навесы, куда люди будут заходить спокойно, знаешь, и кушать.
9: А ты знаешь, мне кажется, что и это скоро не будет помогать уже, потому что вот если вспомнить
8: они
9: какие-то
8: умные,
9: интересные
8: кстати.
9: Вот новости, они же еще и обучаются.
8: Да.
9: Ты помнишь, у нас были новости о

0: В том, что они и в супермаркеты
1: и
0: уже
1: мяукают,
0: заходят.
1: Как кошки, и, чтобы
0: да,
1: им еду добавили.
0: И имитируют как бы голоса других животных и птиц. И умеют, кстати говоря, сами
1: открывать
0: уже
1: двери.
0: Двери открывать, выбирать из продуктов те, которые им нравятся.
1: Например, чипсы, кстати,
0: чипсы,
1: они обожают.
0: Да, или какие-то там печенюшки. И то есть вот так вот они настолько быстро уже сориентировались.
1: Ты знаешь, мне кажется, они, не знаю, как они чем-то мне напоминают маленьких детей. Вот ты знаешь, вот они же тоже так адаптируются, они умеют потом открывать шкафы, забираться повыше, куда ты прячешь от них там вкусняшки
0: сладенькое.
1: Всякие, сладенькие и чипсы в том числе. Знаешь, вот так вот. Так что эти чайки мне прям показали мне, что мои дети тоже недалеки от этих чаек.
0: А еще у них большой плюс в том, что они очень быстро передвигаются.
1: Ну вот и дети тоже быстро передвигаются.
0: Летать умеют. Вот чего не скажешь о детях. Хотя иногда, да, кажется, что вот только что здесь был и нет. А там прям, да, и с воздуха, и с земли, как говорится, не будешь в безопасности.
1: Абсолютно верно. Да вот так вот, в Великобритании вот такая вот проблема. На 171 миллион фунтов стерлингов в год. Вот столько еды, оказывается, воруют эти чайки. Друзья, ну ладно, пожелаем удачи всем великобританцам, всем британцам. Пускай у них все будет замечательно и хорошо. А чайкам я не знаю, что пожелать. Я им пожелаю куда-нибудь, может быть, в другую страну тоже наведываться, помимо Великобритании.
0: Не жадничать еще можно пожелать, потому что, да, ну иногда прям это за гранью как будто бы. Ну и, конечно, да, не хочется, чтобы кому-то было неприятно, некомфортно, но вот пока чайки вот так вот орудуют, да, мне кажется, британцы не могут чувствовать себя комфортно.
1: А, британцы, британцы, берегите себя, друзья. Ну, а мы идем вперед. Далее на старте у нас, конечно, будет анонс полезной информации, но прежде вот сообщение еще есть у нас. Тут вот Ушастик говорит, это ОПГ-чайки, да, абсолютно верно, группировка настоящая. И вот, еще Рахматулло пишет, интересно, кто помнит свой первый день в школе? Я помню этот день. Ну что, обязательно расскажите, напишите пару строчек, да, нам
0: ой,
1: тоже Рахматуло, интересно.
0: Здорово. Я тоже, кстати, помню свой первый день в школе, и как первую учительницу мою звали, помню, и как она нас встретила. И, кстати, даже говоря, одноклассников. Хотя
1: да.
0: Не всех помню, но вот некоторых прям очень хорошо помню.
1: Я помню, что мне просто дали огромный букет, который был больше меня, по-моему, по размерам даже. Дали какой-то рюкзак, за спину повесили, надели красивый, иди. Я говорю, куда? В школу, первый класс. Я говорю, мам, может, не надо? Надо, сына, надо. И, в общем, вот так я пошел и попал в свой первый класс. Кстати, было очень прикольно. Это была, по-моему, ой, сейчас помнить бы мне, 24-я, по-моему, была школа города Худжанда, дорогие друзья. Вот и вот туда впервые я пошел в первый класс. Вот так.
0: Ну, а я
1: и проучился там до четвертого.
0: Не здесь, не в своей
1: любимой стране. И сменил три школы.
0: Вот-вот, продолжение, да? Я тоже, получается, сменила не одну школу, поэтому конкретно
1: какую-то...
0: Так что
1: у меня очень много одноклассников.
0: Вот, да, указывать не получится, и среди одноклассников действительно может получиться так, что уже кого-то и не вспомнишь.
1: Ну, это чистая правда. Ну что ж, дорогие друзья, вспоминайте и вы свой первый школьный день в первом классе. Может быть, что-то интересное произошло в этом дне. Напишите нам буквально пару строчек, нам будет приятно. А, так, ну что, я почему-то не помню, говорит, у него-то амнезия небольшая в
0: этом
1: плане.
0: Может быть, вы были в таком каком-то неком праздничном шоке, Азиз. Такое тоже случается. Я помню, что когда уже отводила вот в первый класс своего сынишку, из всех одноклассников его мне очень запомнился один мальчик. Вот он как будто бы тоже, ты знаешь, в каком-то неком шоке пребывал. Он не реагировал, он вот стоял на этой самой праздничной линейке, как будто бы не с нами. Вот, то есть находится ребенок здесь, но он где-то мыслями очень далеко, он в своем каком-то мире, может быть, не осознал по полной, что вот все, и впереди 11 лет, которые ты должен провести здесь.
1: У меня тоже сам был вопрос к маме. Я говорю, мама, ты меня заберешь отсюда? Я говорю, да, конечно, заберу. Вот сейчас уроки у тебя закончатся, там первый, то я тебя обязательно заберу.
0: Лет через 11.
1: Лет через 11. Так и забрали, да. Прошло 11 лет. Я говорю, мама, почему ты все это время не приходила? Я, ладно, шучу. До 11 класса я не учился, я доучился всего до 9. Закончил, пошел
0: вытерпел, да,
1: в ПТУ.
0: Все-таки?
1: Да, мне было нереально скучно сидеть в школе. Ну, серьезно тебе говорю. Закончил уже ПТУ, конечно, потом универ. Вот как-то вот так вот у меня сложилась судьба с образованием, скажем так. Друзья, мы делаем остановку в виде анонса полезной информации, мира в цифрах, и возвращаемся к вам.
2: Коротко о главном.
3: Кохирас Лудзода и президент фонда ОПЕК обсудили вопросы сотрудничества. Число погибших из-за схода селя в Непале возросло до 974 человек. В Кыргызстане проходит саммит ШОС. В Джидде обсудили ситуацию в Палестине и избрали нового генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. Синоптики предупреждают об угрозе схода селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Улами
4: дакик. Коммерцбанк Таджикистан шарики инбах шуморобоси упанчумин солгарди истиклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истиклоли Таджикистан.
5: ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملاً بعد ماه ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کایها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: мой стиль. Радио Азия Плюс. Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ну, друзья, сегодня будем искать логику среди приложений. Да, их оказывается величайшее, конечно, множество в сети, друзья, и некоторые просто вообще ни о чем. Ну и вот, все приложения созданы для пользы, некоторые настолько странные и бессмысленные, что сложно вообще поверить в их существование. Но оказывается, эти безумные приложения существуют, вот о них расскажем, друзья. Может быть, установить себе.
3: Возможно, кому-то пригодится. Начнем с Nothing Happens, приложение, в котором, ну, ничего не происходит, так и переводится. Пользователь нажимает большую кнопку, после чего приложение научным языком подтверждает, что ничего полезного не случилось. Оно даже подсчитывает потраченное впустую время и выдает вам бессмысленные достижения.
2: Это, знаешь, мне нравится это приложение, но мне напоминает мое приложение на телефоне, когда у меня деньги заканчиваются, я постоянно туда нажимаю, а там nothing.
3: Ничего не
2: происходит. Ничего не происходит. То есть следующее, друзья, SMTH. Вот такое приложение. Подбрось телефон как можно выше. Приложение измеряет высоту, на которой человек подбросил смартфон. Чем выше полет, тем больше очков. Если телефон после этого, конечно, вообще продолжит работать. Apple, кстати, отказалась размещать приложение, но оно выходило даже для Android, уважаемые друзья. Подбрось телефон.
3: Да, вот и такое, оказывается, бывает. Еще одно интересное приложение I'm Rich. Я богат. Приложение за $999. Отсюда, видимо, и название. Да. Оно показывало на экране изображение сияющего драгоценного камня и больше ничего не делала. Единственная цель — продемонстрировать окружающим, что владелец способен потратить $1000 вот так вот впустую. И еще в 2008 году его купили 8 человек, и после этого Apple удалила приложение.
2: Но все-таки $8000 они заработали.
3: Да, дождались, чтобы хотя бы как-то сказать потом, что покупатели были.
2: Да, ну слушай, ну это очень прикольно. Ты так смотри, что у меня в телефоне. Смотри. Приложение за $999. Ну да, йоу, друзья, вот такой еще мессенджер с одним словом. Через него можно было отправить другу только одно сообщение. Йоу, как дела? Уникальный такой, никаких фотографий, длинных текстов, звонков. Несмотря на это, приложение привлекло миллионы инвестиций и миллионы пользователей. Это представь себе, тебе друг отправил сообщение.
3: И не одно, ты знаешь, хотя одно и то же, но не одно. Странновато, конечно.
2: Очень странно.
3: Еще одно приложение, Time is it dark outside, то есть темно ли сейчас на улице.
2: Да.
3: Приложение использует местоположение и просто сообщает вам, наступила ли ночь, а то вы сами не знаете.
2: На максимально ленивых людей.
3: Конечно, да, то есть выполняет ту самую работу, для которой обычно достаточно, ну, просто посмотреть в окно на часы, я не знаю, кто как ориентируется на звезды. Ну, в общем-то, было, оказывается, App Store.
2: Ну и ладно, пусть будет так. Hold on, уважаемые друзья. Вот такое соревнование по удержанию пальца. На экране появлялась кнопка, нужно нажать на нее и держать палец как можно дольше. Вся игра заканчивалась в тот момент, когда пользователь убирал палец. Это, в принципе, и вся игра, и все приложение.
3: И
2: больше,
3: пальцев.
2: Да, никакого функционала не несло. Вот как-то так.
3: Да, еще одно интересное приложение.
2: Класс.
3: Fake call, фальшивый звонок. Можно настроить телефон так, чтобы в нужный момент вам якобы позвонил важный человек. А вот это действительно нужно,
2: это важно.
3: Согласись.
2: Именно это
3: позволяет вам эффектно избежать
2: скучных собраний.
3: Да, собраний. Да. Какой-то неприятной встречи, вообще какого-то человека, который вам наскучил, свидания неудавшегося, ну или даже просто разговора.
2: Да.
3: Вот это прям, знаешь, прям действительно какое-то некое прикрытие. Вот здесь прям,
2: да. Класс, я бы себе такой установил. Так, fake call, друзья, установите вдруг, если у вас тоже сегодня намечается наискучнейшее собрание. Pocket Fun, друзья, вот еще одна интересная вещь. Вентилятор на экране. Приложение показывает вращающийся вентилятор и воспроизводит соответствующий звук. Воздух, оно, конечно же, разумеется, не охлаждает, но как бы присутствие вентилятора есть. Вот так, друзья.
3: Хотя бы, да.
2: Может быть, летом поможет как-то.
3: Вот, как напоминание, да. Ну и еще одно интересное приложение — RunPee, то есть подсказывает, когда нужно выйти в туалет. Да, именно так, друзья. Возможно, если вы находитесь в это время где-то там на просмотре фильмов в кинотеатре или, возможно, еще где-то. В общем, приложение выбирает наименее важный какой-то вот этот самый момент, если вы, допустим, в кинотеатре, момент фильма, когда можно потихонечку выйти из того же зала и затем кратко пересказывает вам то, что вы пропустили. Идея, конечно, звучит безумно, хотя вот на практике все-таки для кого-то может оказаться полезным.
2: Да, почему бы и нет? Действительно, пропустил какой-то момент, а тебе все приложение расскажет. Если, конечно, в этой в базе приложения есть это киношка. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая интересная вещь. Такие странноватые приложения, но, тем не менее, они существуют, и некоторые даже до сих пор можно установить себе на смартфон. Но, правда, задайте себе вопрос, зачем?
3: А нужно ли оно вам?
2: Друзья, вот что нам нужно, это обязательно прослушать, конечно, блок рекламы, друзья, это обязательное условие нашего соглашения. Ну а дальше, друзья, будет музыка и программы в эфире радиостанции «Азия Плюс». Мы возвращаемся в следующем часу, друзья. Там пообщаемся, поговорим и в целом проведем веселое время. Скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Помоги босси сомуни. Твистери сироп картошка и берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуй ждет.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Бесплатная доставка от «Кенгуру» легко. Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
7: Рахами, телефоны и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Гаргубори хотири аз дустан бини. Маранч. Каз дуои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибунисо.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Кохирас Музуда встретился с президентом фонда ОПЕК. Число погибших из-за сходу оселя в Непале возросло до 274. В Кыргызстане проходит саммит ШОС. Далее подробности этих и других событий. Премьер-министр республики Кохирас Улзода и президент фонда ОПЕК по международному развитию Абдулхамид Аль-Хали выразили удовлетворенность развитием отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Таджикистаном и фондом ОПЕК. Было отмечено, что подписание стратегии странового партнерства на период до 2028 года может создать основу для дальнейшего развития взаимодействия. За 28 лет сотрудничества между сторонами было подписано соглашение о реализации 16 проектов на сумму 180 миллионов долларов в сферах дорожного хозяйства и транспорта, энергетики, образования, здравоохранения, а также управления водными ресурсами. Число погибших в результате исхода селевого потока в Непале возросло до 974 человек. Об этом сообщило центральное телевидение Китая со ссылкой на последние данные непальской полиции. Наводнение, произошедшее утром 26 августа, было спровоцировано сходом лавины. Такое предположение высказал министр иностранных дел Шишир Ханал. К сходу лавины, в свою очередь, привело землетрясение. Подземные толчки сопровождались оползнем. По подсчету Министерства инфраструктуры Непала, ущерб, нанесенный стихией, может начать выше миллиарда долларов. В Бишкеке проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Кыргызстана. Глав государств и правительств, прибывших на саммит, встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Главы стран ШОС обсуждают вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества, в том числе в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей. Также лидеры стран обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание будет уделено вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС. В Узбекистане указом президента утверждено введение трехлетнего моратория на любые проверки деятельности малого бизнеса. Исключение составляют проверки, проводимые в рамках уголовного дела по изучению воздействия на здоровье человека и соблюдению трудового законодательства, а также проверки, проводимые на основании обращений граждан по возмещению НДС и в связи с ликвидацией субъекта предпринимательства. Уполномоченному при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства поручено полностью изучить материалы проверок контролирующих органов за последние 3 года. По результатам изучений в пределах своих полномочий бизнес-омбудсман может принять меры по допущенным контролирующими органами нарушениям закона. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.

0: Ну что, дорогие друзья, открывали мы второе дыхание сначала вот ближайшие вот эти две недели, которые пролетели только вот в таком узком составе, в узком кругу, скажем так. Ну а теперь можем, знаете, полностью расправить легкие и дышать полной грудью, потому что нас уже наконец-таки двое. Лол, привет тебе еще раз. Как тебе, кстати, первый день после двухнедельного отпуска? Как ты вливаешься в работу? Как себя чувствуешь?
1: Я отлично себя чувствую, ты знаешь, как будто бы не уходила, как уже сказал, с одной стороны, потому что вот все здесь знакомо, привычно, вот это вот самое.
0: Человек рядом
1: настроение.
0: Сидит тоже, где-то видела его, да?
1: Да, и этот самый человек, который, да, сегодня меня встретил. В любом случае, ты знаешь, это всегда приятно. Если работа любимая, если она тебе нравится, ты возвращаешься с настроением хорошим. Поэтому я себя чувствую отлично. Этого же желаю всем нашим слушателям. Ну и, конечно, еще раз сейчас всех будем поздравлять. И не только с 1 сентября, в принципе, с началом осени и с другими праздниками, которые сегодня отмечаются.
0: Абсолютно верно. О праздниках поговорим в самом начале. Сегодня вторник, 1 сентября 2026 год и День знаний, само собой. Мы же сегодня в самом начале уже всех поздравили. Ну, еще раз, я думаю, лишним не будет, конечно же, тот самый волшебный день. Он все равно вот даже проходит какие-то годы, когда ты закончил университет, школу, там, и садика выпустился уже 1000 лет назад. Но все равно какой-то трепет душевный ощущаешь, когда наступает 1 сентября. Но волнение, наверное, уже не за себя, а за своих деток. Вот, и большей части, друзья. Но все равно этот день, он какой-то особенный. Вот
1: он,
0: я не знаю,
1: особенный.
0: Почему он реально особенный.
1: И мне даже кажется, знаешь, немного волшебный, потому что действительно для всех вот первоклашек это вообще, как я уже говорила, это целый новый мир получается, который они начинают для себя открывать, где
0: они
1: приобретают
0: не знают, что еще их впереди
1: не
0: ждет.
1: Только новые знания, ну да. Там, ты знаешь, много всему учатся детки в процессе, конечно же, там и дружбе, и доброте, и взаимопомощи, и какой-то ответственности. В общем, очень много всего, и это действительно прям очень-очень важно. Поэтому, конечно же, вот этот самый День знаний, он у всех ассоциируется с вот этим первым волнительным таким днем, приходом в школу. И, конечно, поэтому, видимо, вот так вот застревает в нашей памяти.
0: Да, застревает в нашей памяти не только первый день, а застревают еще и фразочки преподавателей, которые ты часто слышишь иногда каждый день. Про голову, само собой, которую ты забыл где-то. Естественно, откуда у тебя руки растут, когда ты приходишь первый раз на урок труда. Ну и многое другое.
1: Да, да, да.
0: И многое другое. В общем, интересно тоже узнать, какие фразы вы слышали от своих преподов. Давайте, отправляйте нам, друзья.
1: У нас, ты знаешь, была любимая фразочка у классного руководителя. Несмотря на то, что она старалась никогда не ругаться, никого не обижать, не оскорблять. Но в старших классах, как это уже принято, 10-11 класс, по-моему, уже такие некие неуправляемые люди. Я их так иногда, да, называю. И особенно мальчишки, конечно, само собой. Поэтому частенько, когда они доводили бедную нашу классную руководительницу, а в ответ слышали: ну что, если человек идиот, это надолго.
0: О-о-о.
1: И эта фразочка так закрепилась, что, знаешь, даже уже после школы, когда мы встречались, мы частенько ее вспоминали и смеялись, конечно. И вот, ты знаешь, ни с каким негативом она у нас не ассоциируется. Все-таки это школа, школьное время. Даже с каким-то, знаешь, вот позитивом и юмором теперь к ней относимся.
0: Ты знаешь, у меня все-таки был такой класс немного с биологическим, скажем так, уклоном. Немного, а много прям с биологическим уклоном. И ты знаешь, и часто почему-то наша преподавательница так и говорила: «Че сидишь как дерево, отвечай».
1: Знаешь, такой, есть, чтобы не забывали. Да,
0: да, что не забывали, что мы все-таки вот в таком довольно ботаническом месте находимся нашей школы. Не, реально, у нас был вот такой, знаешь, биологический класс. У нас там и скелеты были, и микроскопы были, и всякого рода образцы там материалов.
1: Ой, это же здорово.
0: Да, у меня такой просто максимально был биологический класс. Наверное, после выхода я сразу мог пойти уже работать биологом после 9-го. Ну, было очень интересно. Максимально, друзья, это вот такое потрясающее время. Так, еще день рождения осени. Здравствуй, осень, конечно же. Как мы забыли-то про тебя, родная. Хотя, по-моему...
1: Ты не забудешь.
0: По-моему, родная и наша любимая долгожданная осень придет нам где-то в ноябре, я так думаю, в Таджикистане, потому что у нас довольно еще жарко все это время будет. Но, тем не менее, осень наступила, друзья. Вот так новый сезон. Поздравляю.
1: Да, кстати, действительно, что касается погоды, у нас всегда осень как будто бы опаздывает. Она всегда как будто бы запоздала,
0: да,
1: потому что у нас и весь сентябрь тепло, и в октябре еще то самое бабье лето, когда
0: очень-очень... Если бы осень училась в школе, я бы так спросил, что бабушку через дорогу переводила?
1: Да, слишком долго.
0: Что так долго идешь?
1: Да, очень медленно. Это действительно так. Но это потрясающее время. Я очень люблю нашу осень, сентябрь, октябрь месяц, когда вот очень комфортно.
0: Нет, у нас осень приходит только в ноябре.
1: А осень, да,
0: Я обычно как называю?
1: Обычно только месяц.
0: Лентябрь, потом Лен-октябрь.
1: То есть в повторе, да, уже получается даже.
0: Ну и потом осень, ноябрь.
1: Ну у нас как-то, да, друзья, при том еще осень действительно приходит как-то незаметно, хочется отметить, но она всегда, конечно же, оставляет нам какие-то некие знаки, маячки. Уже то листики где-то начинают желтеть, то ветерок поднялся, и ты уже начинаешь ощущать тот самый приход осени.
0: Ну
1: и
0: хорошо.
1: Но время, да, не зря называется золотым, потрясающе красивая у нас осень, поэтому всем желаем насладиться ей.
0: У меня сегодня праздник личный, день любителей сериалов, Лола, пока. Я пойду смотреть сериалы,
1: вот
0: ты веди пока эфир.
1: Решил, да, теперь ты меня не знаешь.
0: Я
1: сразу
0: тебя не знаю, сегодня нет.
1: А ты не думаешь, что рядышком с тобой сидит такой же любитель сериалов на минуточку?
0: Ну, давай попрощаемся просто и пойдем домой.
1: Я думаю, что только такой вариант остается, потому что сериальчики я тоже люблю. Хотя, к большому сожалению, времени на то, чтобы смотреть эти самые сериалы.
0: У тебя целая ночь, Лола, на это, ночь.
1: Да, подумай, что не выспишься, подумай, что нужно спать. Да, смотри сериальчики.
0: Я однажды так засмотрелся «Доктора Хаус», я, по-моему, несколько дней просто не спал. Вот это был, конечно же, марафончик.
1: Затягивает.
0: Вот это был марафончик. Да, друзья, сегодня еще всемирный день написания писем, хотя я понятия не имею, когда последний раз вы держали ручку в руках, пишущую. В основном сейчас мы используем, конечно же, гаджеты большей частью, но, тем не менее, ты знаешь, благодаря нашему замечательному журналу, который есть у нас, я познал, что такое писать рукой.
1: Вот наконец-то, не зря все было, ты знаешь. Обычно ты наблюдал за мной, как я это делаю, а вот тут и сам приобщился.
0: Да, обычно я болел за тебя, да. Ну что ж, дорогие друзья, еще сегодня, так...
1: День программиста отмечается сегодня, смотри, да.
0: Да, класс,
1: тоже
0: класс.
1: Можем поздравить всех тех, кто
0: День программиста
1: 1С, этому...
0: понимаешь?
1: Ага,
0: это же самое сложное.
1: Именно конкретно программы, да.
0: Бухгалтерская программа или программы подсчетов и всего остального, это очень, кстати говоря, сложная довольно вещь, но тем не менее, кто умеет, владеет вот этим 1С, я вас поздравляю, у вас сегодня профессиональный праздник, дорогие друзья. Вот так вот, и все, как бы, смотри, ну, в принципе, вот такие праздники сегодня отмечаются, можете... В принципе, взять любой. Но мне кажется, сегодня самый лучший праздник, который есть, это День знаний. Наверняка сегодня вечером соберется вся семья и будет спрашивать у самых младших, ну как прошел
1: как
0: твой
1: прошел?
0: Первый день в школе?
1: Конечно.
0: Или просто твой день в школе как прошел?
1: Что было интересного? С кем успели познакомиться? Какое настроение было? Как прошли эти самые праздничные линейки? Вообще, действительно, это потрясающе. Поэтому, да, мы еще раз, пользуясь случаем, с особой теплотой и радостью поздравляем абсолютно всех с этим замечательным днем. Ну, и родителей, которым,
0: ой,
1: да, придется не одну,
0: бедолаги,
1: мне кажется,
0: да, родители,
1: бессонную,
0: конечно,
1: ночь даже провести благодаря вот этим вот самым урокам и домашним заданиям. И, конечно же, нашим любимым педагогам, которых мы все очень любим, уважаем, почитаем. Конечно же, здоровья хочется пожелать, терпения, вдохновения, прям неиссякаемого, бодрости, благодарных учеников, само собой.
0: Ну, сегодня педагоги немного могут так выдохнуть, чутка выдохнуть и набрать, наоборот, легкие, потому что воздуха в легкие, потому что дальше им еще работать и работать, а вот родители могут немножко так выдохнуть. Ну все, подготовили, все, давай, иди.
1: Вроде собрали,
0: вроде
1: ничего
0: бы,
1: не забыли. Обычно
0: вроде
1: так
0: бы ничего
1: происходит.
0: Не забыли, это у меня всегда забыли. Я еще, наверное, сегодня буду докупать еще все остальное. В общем, Андрей, Лола, вы супер, ребята, спасибо, спасибо, спасибо. Лучшие пожелания вам. Это говорит наша госпожа Ульджабаева, нам написала и отправила еще нам фруктики вдогонку. Спасибо,
1: ой,
0: огромное, тут
1: здорово,
0: целый натюрморт
1: приятно,
0: нам отправили. Спасибо.
1: Да, спасибо большое вам действительно и за теплые слова. И вот за такие комплименты прекрасные.
0: Вкусные.
1: Они действительно, да, прям согревают. И картинки действительно очень вкусные. Тоже приятно смотреть. Mm-hmm. Спасибо большое. Отличного дня вам. Желаем хорошего настроения.
0: Спасибо, друзья, всем. Ну что, мы продолжаем эфир. Далее курс валют, реклама. Скоро будем.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомонии 43 дирам, 10 тангаи қазоқи 20 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 йени ҷопонӣ 57.9 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 72 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. Муҳим аст ки пул чӣ гуна ба даст меояд ва барои чӣ сарф мешавад. Ду зан фарши коргоҳеро мешӯянд, яке барои он ки рӯзи 15-ум маош бигирад ва дуюмӣ барои он ки ҳамон ҷо тоза бошад. Дар натиҷа ҳар ду рӯзи 15-ум маош мегиранд, ё мисли он ки бо корд нонро ҳам мебуранду гулуро ҳам. Пул ҳам ҳамин гуна кор мекунад. Ин надешаи шоиру ромишгару актёри рус Пётр Мамонов аст. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما میتواند یا به منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
2: قربی از اور در آسیا پلس.
3: реклама дар аки дар заминаи андеша ва хаёлу тасмими мо метавонад ё ба манфиат бошад ва ё тамоман зиёновар гардад.
2: Қурби асъор дар Азия плюс.

0: Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Помоги боссе сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC формуй ждет.
4: О, че хубки багоромат. Гул, офто, апш, боз аллергия.
5: Урум, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд? Яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
7: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк.
8: Радио со вкусом Востока.
9: Азия Плюс.
8: Радио Азия Плюс.
2: Ваш заказ. Эфир под соусом.
10: Подаем горячим и всегда к обеду.
11: Ты знаешь, вообще-то, в принципе, бедные вот эти вот официанты, которые работают иногда в ресторанах, они иногда столько всего слышат, и нужного, и не особо нужного, а иногда такие просьбы бывают. Ну, в общем, сегодня об этих странных просьбах и поговорим, потому что вот работники ресторанов привыкли к особым пожеланиям гостей. Кому-то нельзя добавлять соль, у кого-то аллергия, у кого-то просто не любят определенные продукты. Иногда посетители даже выдвигают требования, которые способны поставить в тупик официанта или даже повара, друзья, или целое заведение в целом.
12: А мне кажется, прям все чаще и чаще это происходит. Да. Ну, ты знаешь, действительно, люди сейчас стали настолько избалованными, ты знаешь, и получается, что приходя в какое-то заведение, они уже заранее как будто бы даже навязывают свои предпочтения. То есть не узнают, как раньше, да, что вкусненького подают, какое-то, может быть, блюдо от шеф-повара, чем славится заведение. А приходят просто, чтобы вот, ну, просто вот побаловать себя и рассказать присутствующим о том, что я пью только на безлактозном молоке, я ем только вот такое и сякое. Поэтому, ну, как-то бывает, наверное, что действительно это не очень красиво даже выглядит. Ну что, друзья, да, издание BuzzFeed из США и несколько других медиаплатформ просили работников ресторанов поделиться самыми необычными просьбами их гостей. И это не научное исследование, конечно, а просто истории, рассказанные самими официантами и поварами. Некоторые случаи действительно звучат совершенно невероятно. Вот, например, одна посетительница заказала салат с курицей, но вернула его потому, что блюдо оказалось слишком холодным.
11: О, интересно.
12: То есть есть просто холодное, а есть, оказывается, слишком.
11: Там
12: лёд
11: был?
12: На кухне, да, приготовили новое горячее филе и сразу же положили его в салат. Однако женщина снова пожаловалась, потому что блюдо, по ее мнению, все еще не было достаточно горячим. В итоге работникам пришлось разогреть в микроволновке просто весь салат вместе с листьями, с овощами.
11: Там уже жаркое получилось.
12: Конечно. И только после этого посетительница осталась довольна.
11: Это знаешь, как тот же самый случай с картошкой фри, да, благодаря вот этой тонкой нарезке появились чипсы, да, те самые.
12: Когда потоньше.
11: Когда потоньше захотелось. Да, другой гость заказал овощной салат и очень серьезно попросил не добавлять в него ничего фиолетового. Официант не стал выяснять, чем посетителю не угодил этот цвет. Когда блюдо принесли, мужчина внимательно перебрал все овощи, проверяя, не спрятался ли там где-то фиолетовый листочек, да, или там качанчик капусты, или фиолетовый лук. Ничего подозрительного не нашел, остался доволен и даже оставил хорошие чаевые.
12: Молодец, что
11: может,
12: ты скажешь.
11: Ну, просто сегодня мне фиолетовый приносит несчастье, пускай его не будет салат.
12: Да, сегодня цвет настроения черный, так что обойдемся без фиолетового. Ну вот, действительно, друзья, есть еще интересная история, когда одна посетительница, также заказав салат с курицей, попросила просто заменить ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└················================================================================================================================================================└

0: Некоторые продукты. Кукурузу перцем, изюм финиками, а ананас яблоком. Ну, а в конце она добавила, что, ну, в принципе, курицу тоже можно-то и убрать. Но вот после всех этих изменений, конечно, от первоначального блюда уже практически ничего не осталось. Что она там ела по собственному рецепту,
1: да, видимо, да, остается, это, да, был загадкой. Авторский рецепт посетителя. Вы что, непонятного? В японском ресторане гость попросил принести соевый соус с пониженным содержанием соли. Есть ли такой вот вопрос? Сама просьба не показала официанту странной, но затем посетитель открыл бутылку и налил соевый соус прямо в стакан с Пепси.
0: Ну, друзья, странноватый напиток, конечно, да, получился. Да. Не особо сладкий, возможно, этого и добивался посетитель. Да,
1: очень интересное сочетание вкусов. Ну ладно, кому-то нравится, хорошо.
0: А в мексиканском ресторане одна посетительница попросила палочки для еды. Ну, официантка, конечно, растерялась и ответила, что уточнит этот вопрос у менеджера. Но, естественно, что в заведении мексиканской кухни палочек, скорее всего, нет.
1: Там все едят руками чаще.
0: Ну, не обязательно руками, но уж точно не китайскими палочками.
1: Это да. Она, кстати, представь, тебе принеси плов, а ты говоришь, принеси мне палочки.
0: Да, буду есть только вот палочками.
1: Это будет максимум. Да, это хорошо, но ресторан закрывается в 2 часа ночи, вам долго придется есть. Да, то есть но это странно. Иногда странные просьбы вообще не связаны с едой. Официант одного из ресторанов при отеле рассказал, что посетители попросили его организовать экскурсию с акулами. Ресторан подобных услуг не предоставлял, но сотрудники все-таки сходили в службу по работе с гостями, нашли подходящего, конечно, компаньона, забронировали тур, и за помощь посетитель оставил $250 чаевых. Ну, в принципе, довольно неплохо. Ну, молодцы,
0: очень
1: что не отказали.
0: Очень щедрый, да, очень щедрый посетитель. Ну что, здесь действительно остается
1: похвалить. А у вас рыба вкусная? Да, у нас свежайшая, вкуснейшая рыба. А экскурсия с акулами будет?
0: Да, еще хочу вот экскурсию. Ну, еще есть необычный случай. Произошел он, когда за стол в ресторане сели две женщины и сказали, что они ждут третьего человека, друга, видимо, своего. И, конечно, официант предложил сразу принести стакан воды, потому что, ну, как правило, действительно, в ресторанах, особенно если жарко на улице, приносят сразу водичку. И, в общем-то, у женщин уже водичка была, а он предложил принести третий стакан. Но женщины очень серьезно ему ответили, что не нужно этого делать, так как их друг пытается бросить. Сотрудники, бросить, конечно, решили, что это шутка, потому что это стакан с водой. Однако пришедший мужчина действительно отказался сам от воды и сообщил, что он просто пытается перестать ее пить.
1: А, хороший был человек, хочется отметить.
0: Без воды вряд ли он долго продержится.
1: Все-таки без воды, друзья, человек все может прожить 3 дня. Как бы маловато. Но надеюсь, со здоровьем все у него хорошо.
0: Зато оптимист.
1: Да, пожелаем ему удачи. Некоторые гости, кстати, тоже не разрешают официантам вовремя убирать посуду. Один работник ресторана рассказал о паре, которая попросила не забирать тарелки, пока мужчина не очистит их полностью. Видимо, облизывает или вот хлебушком все соберет.
0: Да, подтирает.
1: Причем не столовыми приборами, а буквально вылизывал каждую тарелку. Это происходило в общем зале на глазах у остальных посетителей.
0: Ну, ты знаешь, бывает еще более, как Алиса говорила, все страннее и страннее. Ты знаешь, бывают еще и более курьезные случаи. Например, среди вот странных ресторанных требований, которыми делились сами сотрудники заведения, встречались просьбы приготовить, например, омлет без яиц, луковый суп без лука, или вовсе подать суп без жидкости, только вот оставшиеся в нем продукты, видимо, отварные какие-то. Некоторые посетители просили сделать лед не таким холодным, кофе без кофеина, но обязательно бодрящий, а хорошо прожаренный стейк одновременно сырым внутри.
1: Ты знаешь, эта история, оказывается, сильно перекликается и с нашим рынком тоже заведений. Однажды тоже пошел, знаешь, в одно заведение покушать плов. И передо мной стоял мужчина. И, кстати, у него тоже была максимально странная просьба. Он сказал, можно мне плов без морковки и без гороха? Я так, так.
0: Это
1: парень,
0: как?
1: Парень, ты не ошибся ли место? Ну да, вот это мне тоже показалось странным. И ты знаешь, вот взгляд человека, который все это накладывает, он так остановился на секунду, завис на пару секунд. И говорит, ладно, ладно, хорошо. И, в общем, каким-то образом попытался повторить этот заказ.
0: Ну, мне кажется, это просто нереально сделать.
1: Вот
0: плов
1: так.
0: Без морковки. Я понимаю, если у него действительно какие-то такие предпочтения интересные. Среди моих знакомых тоже был один чудак, и он действительно ел плов без моркови. Но он дожидался, пока ему приносили приносили порцию, а потом у него минут 10 уходило на то, чтобы рассортировать. Ты знаешь, мясо отдельно, рис отдельно, морковь отдельно.
1: Да, Такое тоже случается.
0: Но вот
1: положите мне все отдельно.
0: Из общего котла, да,
1: масло
0: из
1: казана.
0: Вот как-то это странно. Что там должен был делать официант? Наверное, он ненадолго почувствовал Золушкой. Рис от гороха,
1: да,
0: от морковь.
1: Отделите, пожалуйста, и сделайте это вручную. Каждую рисинку переберите. Ну, я вот, кстати, еще, да, такая интересная вещь. Особой популярностью пользуются еще истории посетителей, попросивших разрезать птицу на 8 или на 6 частей. Это объяснилось тем, что 8 кусочков съесть не может, а 6 вполне. В принципе, птица-то одна и та же.
0: Странно. Ну, что ты скажешь? Действительно, огромное количество интересных историй есть, друзья. Я думаю, что и у каждого вообще есть какие-то такие истории.
1: Конечно. Ты знаешь, я однажды, кстати, пошел в ресторан, и довольно элитный ресторан, кстати говоря, покушал, все замечательно. Причем принесли очень много еды, и в какой-то момент я просто сказал, а можно мне просто положить все это в контейнер, чтобы я забрал с собой? И знаешь, на меня так посмотрели в этот момент. Ну, типа, элитный ресторан, да ты с собой еще еду собираешься забирать?
0: Неуважительно.
1: Ну да, как-то мне показалось это диковато, как это... Знаешь, официант как будто бы так подзавис, тоже так думаю, ну ладно. Ну потом они нашли контейнер, они мне сложили, положили, и вот так вот. Да.
0: Сложили, положили. Хорошо, что ты рисковый человек. Вот то, как потом сложили, и что они там делали.
1: Нет, все то же самое было, не переживай, все нормально. Такое ощущение, что просто когда я попросил все это сделать, они подумали, что ну вот опять мы останемся голодными. Ну ладно, забирай.
0: А может быть и так.
1: Шутка. Да вообще разные ситуации бывают. Бывает, конечно же, но тем не менее, вот мы сегодня их рассказали вам. Друзья, делаем остановку. У нас далее анонс полезной информации, мир цифрах. Далее будем скоро.
2: Коротко о главном.
3: В Таджикистане с 1 сентября выросли зарплаты, стипендии и пенсии. Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию. В Худжанде остро не хватает мусоровывозящей техники. Молодежка страны начала отбор Кубка Азии с поражения. Синоптики предупреждают об угрозе схода селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбах, шуморобоси упанчумин солгарды истеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод истеклоли Таджикистан.
7: Хаштоду хафтаз да хафт.
8: این طبقی معلوماتی اخیرین جهانی حیثه کلون سالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65 از 14 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلون سالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادناکی برخوردار نیستند.
6: Коммерцбанк Таджикистан – фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан – 2200 ё cbt.tj.

0: Азия Плюс. Дарыжай болой хасбият. Реклама дар Азия Плюс. Хамаги босси сомуни. Твистери сироп картошка и бирьон в пепси и тарват бахш. Там ходар KFC фармуиш диет. Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошоумо попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Иксель ро ту мехариву, ту фаро азмо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпуш ро, дар сомаи Иксель Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-77-77 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Energy ро интизор. زور باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برد است. اون رو از دست نده.
4: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرض خرد امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می‌نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
2: Радио Азия Плюс.
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
6: Ну, у тебя было 2 недели, Лола, без зависти. Это говорю снова я.
7: Я чувствую это
6: хочу спросить, слушай, вот на Человека-паука сходила, нет?
7: Обязательно. Да. Ты что, я просто не могла пропустить это событие.
6: То есть ты, получается, вот туда свою копеечку бросила туда в общую вот эту кучу деньжищ.
7: Конечно, могу с уверенностью сказать, да. Что да, я причастна. Ну, а как было не сходить, если у тебя дома живет фанат Человека-паука? Ну, можно и так сказать, понимаешь?
6: Паучонок.
7: Одно время я вообще была в таком состоянии, как будто бы живу с этим самым Человеком-пауком, потому что все абсолютно о нем, да, напоминало. Было, и не только это. И чашки, и кружки, и футболки были, и игрушки с Человеком-пауком. В общем, абсолютно все. Поэтому, ну, нет, было не сходить.
6: А я, как обычный нормальный человек, решил посмотреть это все через компьютер, поставил это дома, и где-то минут через 20 уснул. Вот так
7: да
6: вот.
7: Я
6: серьезно говорю, вот так я посмотрел Человека-паука.
7: Ну что тут скажешь? Недосып сказывается. Это, а вообще, знаешь, хороший фильм получился.
6: Человек-паук, получается, у меня был не новый день, а хороший сон. Вот.
7: Ну, и тоже плюс, с одной стороны, что тут
6: скажешь. Спасибо, паук, за сон.
7: Да, да, хотя ладно. Бы выспался. Но фильм на самом деле хороший получился.
6: Серьезно?
7: Ну, что ты?
6: Ничего
7: да.
6: не могу сказать по этому поводу.
7: Очень понравилось, по крайней мере,
6: первые
7: всем
6: минут 20,
7: поклонникам.
6: Ну, так себе, потому что в сон меня это вогнало.
7: Ты не дождался просто той самой развязки, вот, ой, да, всего того, что происходит.
6: Не, понимаешь,
7: обычно уже
6: теперь я понимаю, фильма. Что за снотворным я больше не пойду в аптеку, лучше все-таки Человек-паук. Ладно. Дорогие друзья, Человек-паук, новый день, вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории, и это все благодаря Лоле.
7: Спасибо тебе большое, ну что-то ты прибираешь сегодня, ты знаешь, и там, и про фильм взял, вот как-то его опустил немножко.
6: Я, ну, я серьезно, я уснул, все, я не шучу.
7: Все. Нет, вот ты знаешь, прям мне уже я даже не как-то некомфортно в твоей паутине лжи, вот скажу. На самом деле, хороший фильм.
6: Если Человек-паук носит красный костюм, у меня черный.
7: Да, кстати, есть такой тоже герой или антигерой.
6: А, есть такой, да?
7: Да, сказать так.
6: Тогда нормально.
7: Ты немножко опоздал уже.
6: И еще, знаешь, я такой антигерой, который носит черный костюм в виде пижамы и подушка прилеплена к голове.
7: Вот, ну, здесь ладно. Я тебя больше как-то представляю, здесь да. все очевидно. Но
6: это
7: на самом деле, друзья, это, конечно, все шутки, потому что «Человек-паук. Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории и продолжает уверенно лидировать в мировом прокате. За 5-й уикенд супергеройский фильм от Sony и Marvel заработал еще 22,2 миллиона долларов. Mm. И в Канаде сборы снизились совсем не на немножечко. Всего на 44% по сравнению с предыдущими выходными. По мировым показателям лента уже вошла в тройку самых кассовых картин в истории. Она собрала 2,33 миллиарда долларов, опередив только «Аватар. Путь воды», у которого 2,32 миллиарда, и уступив только лишь «Аватару», у которого 2,9 миллиарда.
6: Ну, это первый «Аватар», да,
7: насколько
6: я понимаю?
7: Ну да, и «Мстителям», вот финал, которым, кстати, сейчас все-таки вот приближается уже, у них, у «Мстителей» было 2,7 миллиарда.
6: Да, поэтому у фильма остается еще одна крупная цель, это американский рекорд. Сейчас «Человек-паук. Новый день» находится примерно в 45 миллионах от результата «Звездных войн. Пробуждение силы», которые заработали 936,7 миллиона в США и Канаде. Если супергеройский фильм все-таки, конечно, преодолеет эту отметку, он станет самым кассовым в истории североамериканского проката, дорогие друзья. Ну и вот следующая цель, конечно, собрать миллиард долларов только в Северной Америке, вот так вот.
7: Вот такая вот масштабная цель. Но есть и второе место, конечно, за выходные его заняла «Одиссея» Кристофера Нолана. За 7-й уикенд эпическая картина заработала 14,6 миллионов, а ее общие сборы в США и Канаде достигли уже 564 миллионов. Ничего
6: да,
7: себе.
6: Неплохо. Но вот на третьем месте вообще бы даже не подумал. Это «Хитрый койот». Гибрид игрового кино и анимации собрал 13,5 миллионов. И получается в 3575 кинотеатрах. Изначально Warner Brothers вообще отказалась выпускать фильмы ради получения налоговых льгот, что вызвало недовольство в киностудии. Но вот в марте 2025 года картину все-таки спасла компания Ketchup Entertainment, после чего все-таки ей назначили такой вот кинотеатральный релиз. Вот что хорошо.
7: Оказывается, есть и четвертый. Вот, знаешь, да. Я думала, у нас только троечка. Оказывается, есть еще четвертый фильм, и им стал хоррор «Астрал 6». Они уже здесь. Он заработал 10,1 миллионов во второй уикенд и показал падение на 60%. То есть, да, домашние сборы фильма достигли 43 миллионов при производственном бюджете всего около 18 миллионов.
6: Вот. Да, прикольная, прикольная ситуация. Ну что, пожелаем Человеку-пауку добраться и до самой вершины, стать рекордным, ну что, и, возможно, даже обогнать «Аватар».
7: Уже даже, да, ты знаешь, получается несколько рекордов. Вошел в историю, да, стал вообще первым в истории супергеройским фильмом, который сумел преодолеть отметку в 2 миллиарда
6: да,
7: в мировом прокате.
6: Да, этот фильм, о котором Андрей уснул, и Лола сходила в кинотеатр.
7: Да, и здесь
6: и какие еще рекорды?
7: Столько рекордов, о которых мы можем говорить. Но, ты знаешь, все фанаты остались довольны. Действительно, очень классно.
6: А чем закончилось, скажи, пожалуйста?
7: Вот, ты знаешь, закончилось все очень интересно. Спойлерить для всех не буду, но закончилось именно так, как должно было закончиться.
6: Спасибо, Лола.
7: Там будет продолжение. Вот что я хочу
6: сказать. Да, я в этом даже не сомневаюсь. Продолжение будет. Мне кажется, Том Холланд ему 90 исполнится, он будет играть.
7: Том Холланд пока,
6: Дедушку-паука.
7: В отличной форме. И это, кстати, первый фильм франшизы, где вообще Питер Паркер, он полностью действует самостоятельно. Ты знаешь, без всяких помощников, наставников. И он вышел из тени Тони Старка. Ну вот сразу видно, ты не фанат, да?
6: Нет,
7: ты не болеешь
6: Человеком-пауком.
7: Ну вот, а у меня все по-другому.
6: Может быть, как-нибудь, идя по улице, меня укусит паук, и я начну болеть.
7: Вот здесь, да, можешь оказаться даже в коме, если паук будет ядовитым, поэтому здесь нужно поосторожнее.
6: Я буду болеть, да. Ну ладно, хорошо. Так, ну я реально уснул, я не знаю, дорогие друзья, вот как-то не мое все это супергеройское кино. Ну и ладно. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, да, хорошую такую,
7: увесистую. Хорошую остановку до следующего часа.
6: А, именно так, вернемся в следующую часть, конечно же, там мы поговорим, что-нибудь обсудим обязательно и, естественно, пошутим. В общем, скоро будем, ждите нас. We'll be right back.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shadows of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shadows of Blue вместе с...

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусат мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки иммун интернешнл. Имун Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб падидор нагардад. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон Сензда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике с 1 сентября выросли зарплаты, стипендии и пенсии. Лидеры ШОС подписали Бишкекскую декларацию. В Худжанде остро не хватает мусора, вывозящей техники. Далее подробности этих и других событий. С 1 сентября в республике повышаются заработные платы работников бюджетной сферы, стипендии и пенсии. Минимальный размер оплаты труда для работников всех экономических и социальных сфер республики теперь составляет 1300 саманей в месяц. Должностные оклады работников учреждений дошкольного и общего среднего образования увеличены на 25%. На 20% повышены заработные платы работников других учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты, а также сотрудников органов власти, государственного управления, правоохранительных органов и военнослужащих. Одновременно на 20% увеличен базовый оклад, используемый для расчета заработной платы работников сферы здравоохранения. Его размер установлен на уровне 893 саманей. Действующие стипендии студентов и другие виды стипендий, включая президентские, а также должностные оклады и тарифные ставки военнослужащих также увеличены на 20%. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации по итогам саммита в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости. В документе подчеркивается, что ШОС не является военно-политическим блоком и не направлен против других стран и международных организаций. Государства-члены ШОС в декларации отметили, что выступают против односторонних принудительных мер, которые противоречат уставу ООН и другим нормам международного права. Страны ШОС также заявили о важности диалога с ООН и ее структурами в интересах мира. Ранее президент России Владимир Путин призвал ШОС предпринять все усилия для того, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов. Он также подчеркнул, что взаимодействие между странами ШОС способствует формированию атмосферы мира и стабильности на Евразийском континенте. В Худжанде намерены внедрить новую систему сбора мусора, согласно которой местные жители будут выносить свои отходы в установленное время. Представители жилищно-коммунального хозяйства Сагдейской области говорят, что этот метод может уменьшить проблему с мусором и количество жалоб со стороны населения. По словам ответственных лиц, одной из основных проблем при переходе на эту систему является нехватка мусоровывозящей техники. В настоящее время в Худжанде имеется всего 39 единиц такой техники. Всего же в Согде в общей сложности эксплуатируются 211 единиц машин, вывозящих мусор, а для нормального функционирования отрасли необходимо иметь более 220 единиц машин. Еще одной проблемой отрасли называют нехватку кадров, грузчиков мусора и водителей, несмотря на хорошую зарплату до 8 тысяч саманей. В целом вакантными остаются около 60 рабочих мест. Молодежная сборная страны неудачно стартовала в отборочном Кубке Азии 27 года. В первом туре группы D наша команда уступила хозяевам турнира сборной Бахрейна со счетом 2-3. Матч прошел накануне в Бахрейне. Отметим также, что на 84-й минуте игры на стадионе возникли проблемы с освещением. Встречу пришлось прервать, а пауза получилась достаточно продолжительной. Следующий матч наша сборная проведет 3 сентября с командой Афганистана, затем 6 сентября. Заключительный матч наши футболисты проведут против команды Иордании. В Сегодня, 1 сентября, в отдельных горных районах республиканского подчинения и в западных районах ГБАУ сохраняется укроза схода локальных и глиссальных стилей. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и учитывать возможные последствия изменения погодных условий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай аввали суатро роллер баруэтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Мне кажется, сегодня совершили много трудовых подвигов и даже подвигов вне работы, дорогие друзья. Мне кажется, сегодня просто провести время с детками, отвезти их, возможно, на школьную линейку и так далее и тому подобное. Это тоже некий подвиг, дорогие друзья. И мне кажется, вот эта правопреемственность, классно, что она существует. То есть сначала нас вели в эту школу с букетом в руках, с рюкзаком учебников, и потом мы это делаем то же самое уже со своими детками. Слушайте, ну какая-то такая некая традиция, да, уже сложилась, друзья. Классная. Так что, если вдруг вы сегодня вот так вот пошли на школьную линейку, взрослый уже, большой, не переживайте. Мне кажется, это тот самый классный повод еще раз вспомнить свое детство. В общем, погружаемся в детство, погружаемся в рабочие задачи под хороший фон и отличную музыку и полезную информацию. Здесь с вами «Второе дыхание», Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Как это непривычно говорить!
1: Да ладно, всего-то 2 недельки, а уже непривычно. Вот так вот быстро забывается все, оказывается, друзья. Ну да. И, казалось бы, совсем небольшой период времени, а вот все может резко поменяться.
0: А то.
1: Но вообще, друзья, конечно, настроение у нас действительно хорошее. Сегодня и первый день осени, сегодня и 1 сентября. И, конечно же, друзья, сегодня вообще то самое время, когда огромное количество людей, конечно же, как сказал уже Андрей, ностальгирует именно потому, что, ну, действительно, у всех те самые школьные воспоминания, они есть. Какие бы ни были, но они есть, друзья. Для кого-то хорошие, для кого-то очень хорошие, для кого-то, возможно, не очень, но тем не менее. В любом случае, друзья, 1 сентября, замечательный день. И вот еще, кстати, интересный факт. Ты знаешь, это оказывается не только началом нового учебного года. Раньше 1 сентября, вот по старому календарю, отмечали еще новолетие. А. Это было вот как раз-таки началом нового года. Вот так вот. И потом только уже Петр I когда-то там издал указ, вот, что нужно все менять, и все поменялось. Но на самом деле, видимо, не случайно все это было, как будто бы действительно, ты знаешь, вот все с чистого листа, с нового, с начала. Поэтому, друзья, вот хочется пожелать, чтобы вся вот эта вот неделя, весь этот месяц, весь какой-то, может быть, даже период вот этот, вот у вас действительно как будто бы обнулился, все получалось, все удавалось, все началось с чистого листа, но позитивно, хорошо, по-доброму, пусть вам действительно улыбается вот удача все это время.
0: Да вообще, это самый мемный еще месяц, уважаемые друзья, ведь скоро мы запоем же, и скоро загорят, скоро загорят, костры любим.
1: Ждала, пока уже ты об этом скажешь, я же вот понимаю.
0: Я календарь.
1: Конечно.
0: Переверну.
1: И когда уже мы его перевернем, наконец, но до того самого времени мы каждый день будем вынуждены слушать вот эту самую единственную строчку.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Дальше
1: тебе.
0: Я просто не помню. Ну что ж, дорогие друзья, мы стартуем, начинаем. Курс валюты уже готовится тоже выйти в эфир. Давайте узнаем, что происходит в мире финансов и возвращаемся к вам.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1 سومونی 43 درم، 10 تنگه قزاقی 20 درم، 10 سوم قرغیزی 1 سومونی، 10 ین ژاپنی 57.9 درم است. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، 1 یورو 10 سومونی و 72 درم، 1 یوانی چینی 1 سومونی و 37 درم و 1 روبل روسی 10.6 درم ارزش دارد. مهم است که پول چگونه به دست می آید و برای چی صرف می شود. دو زن فرش کارگاهی رو می شویند، یکی برای آنکه روزی 15 معاش بگیرد و دویمی برای آنکه همونجا تازه باشد. در نتیجه هر دو روزی 15 معاش می گیرند، یا مثل آنکه با کارد نان رو هم می برند و گلو رو هم. پول هم همین گونه کار می کند. این ندیشه شاعر و رامشگر و اکتیار روس پیتر مامونوف است. بسیار چیزی در کنار ما هست، مثل پول و کارد و اینترنت و غیره ها که در زمینه اندیشه و خیال و تصمیم ما میتواند یا به منفیت باشد و یا تماما زیان آور گردد.
2: قربی اسپور در آسیا پلاس.
4: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
4: Когда мокрота решил остаться надолго?
3: Бро, пора звать Ламбратин!
4: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Иксель ро туме хариву, туфаро азмо мегри. Иксель ро харида, рамзи зери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахайгир. Байо онро, дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат, барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтад ро бисанч, ба яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, соати 19, дар эфири радиои мо, соати Иксель Энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
0: Рахами телефонии дорая реклама.
2: Чилуяк, чилуяк.
7: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс.
8: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
9: Но это не точно.
10: Ну что, друзья, возвращаемся к вам. Точка опоры. Ну как же без нее? Сегодня мы никак этот...
9: Не точно.
10: Ну что, друзья, возвращаемся к вам.

0: Прокрастинация часто нас одолевает. Вот эти моменты случаются со всеми, когда перед нами стоят задачи, которые принесут пользу в будущем, но за которые совсем не хочется браться в настоящем. Например, тренироваться, учиться, делать уборку. Все это мы как-то на потом.
1: Действительно, тянем, никак не вытянем, но, тем не менее, я думаю, что многим это знакомо. Происходит это из-за когнитивного искажения, которое называется смещением к настоящему. Под его влиянием мы склонны переоценивать немедленное вознаграждение и принимать решения, которые кажутся нам верными вот в краткосрочной перспективе, но мешают осуществлять долгосрочные планы. И именно поэтому мы скорее посмотрим еще одну серию какого-то интересного шоу, сериальчика любимого, прочитаем еще одну главу увлекательного романа какого-нибудь, вместо того, чтобы подняться с дивана, пойти в спортзал, открыть какие-то учебники нужные или начать готовиться к экзамену или к работе.
0: Да, вообще преодолеть это препятствие на пути к цели помогает простая, подкрепленная научными исследованиями стратегия объединения искушений. Такой термин предложила профессор Уиртонской школы бизнеса Пенсильванского университета Кэти Маклан, которая, кстати, изучает поведение человека. Ну и что лежит-то все-таки в этом объединении искушений? Давайте тоже расскажем.
1: Эта техника заключается в том, чтобы взять задачу, которую мы избегаем, потому что она кажется нам скучной или обременительной, и объединить ее с каким-то принятым для нас вот таким вот приятным занятием и позволить себе получать удовольствие от искушения, только занимаясь параллельно еще каким-то нужным делом. Ну, например, смотреть любимые телешоу только когда мы крутим педали на велотренажере. То есть, проще говоря, совмещать приятное с полезным. Ну или слушать какие-то полезные аудиокниги и делать это, например, еще и во время уборки или стирки. Вот здорово же.
0: Да, и совместить это, мне кажется, тоже хорошо. Но и основная идея объединения искушений это заключается в следующем. Когда мы откладываем важные задачи, то нередко жалеем об этом, что позже все-таки мы этого не сделали из-за своих слабостей, то чувствуем вину из-за того, что не использовали время более эффективно. Соединив полезное с приятным, мы решаем обе проблемы сразу. То есть двух зайцев одним выстрелом. То есть мы можем использовать то, что не важно и, скорее всего, не очень полезно, но зато приносит нам медленное наслаждение. Чтобы убедить себя сделать что-то важное, но связанное с отложенным вознаграждением. Таким образом, объединение искушений добавляет новые, такое некое измерение, которое позволяет нам соединить обе задачи. Ну, тоже хорошо, друзья.
1: Ну, в общем, если еще проще, то мы просто пытаемся таким образом обмануть свой мозг.
0: Ну и да.
1: Потому что обычно люди избегают всего, что может вызвать дискомфорт, скуку, боль, там, действительно какую-то неприязнь. А вот когда ты объединяешь что-то пугающее, но с чем-то приятным, то, конечно, получается гораздо легче выполнить какие-то необходимые задачи, не полагаясь на свою силу воли. Ну, например, можно брать с собой, допустим, любимый кофе какой-то, напиточек, только по дороге, например, на работу, в библиотеку, ну или слушать какие-то любимые подкасты, не знаю, выступления комиков, какие-то действительно еще приятные вам вещи, только занимаясь каким-то скучным делом, например, складывая одежду в шкаф.
0: Да, но вообще, как применять объединение искушений? Эта техника помогает справляться с делами, взяться за которые вы бы обычно не уговаривали бы себя, но тем не менее, дорогие друзья, вообще спросить себя, какие дела вы чаще всего откладываете, какие задачи вас пугают, чтобы определить сферу, где лично вам требуется вот тот самый небольшой толчок. Попробуйте, подумайте, может быть, на бумаге что-то запишите, и тут, конечно же, сразу тот самый, добавляете самый эффект удовольствия в самую неприятную работу, и все хорошо.
1: Ты знаешь, а вот не только в неприятную, иногда даже в очень даже и приятную, еще больше приятности можно добавить.
0: Ну да, почему нет?
1: Ты знаешь, например, есть люди, которые любят готовить, но они успевают и это совмещать, да, с просмотром чего-то увлекательного или, допустим, слушая какую-то музыку при этом любимую. И это тоже здорово.
0: Да, конечно. Ну, друзья, мне кажется, сейчас многие так и делают, но, тем не менее, друзья, этот метод, наверное, надо перетягивать не только дома, где слушаете подкаст, но и, в принципе, на работе можете то же самое применять, уважаемые друзья. Сделал какую-то работу и, возможно, даже поставил какое-то вознаграждение за эту работу. И плюс, ну или же в процессе работы себя вознаграждаете сразу.
1: А еще, смотри, одним из преимуществ вот этих объединений и искушений можно считать гибкой стратегией, потому что всегда можно подстраивать ее под свои потребности и предпочтения. Но это получается скорее такой инструмент, который помогает сделать какие-то важные задачи более приятными.

0: приятными, а не строгое правило, которое просто нельзя нарушать. Поэтому, да, друзья, ничто не мешает вам экспериментировать и искать то, что, ну, в вашем случае будет работать лучше всего.
1: О да, о да. Ну что, попробуйте, друзья, этот метод и попробуйте совместить приятное с полезным. Пусть у вас все будет хорошо. Мы делаем остановку, друзья, слушаем хорошую музыку и возвращаемся совсем скоро к вам.
2: Коротко о главном.
3: В Таджикистане с 1 сентября выросли зарплаты, стипендии и пенсии. Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию. В Худжанде остро не хватает мусоровывозящей техники. Молодежка страны начала отбор Кубка Азии с поражения. Синоптики предупреждают об угрозе схода селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
3: Мы к вам возвращаемся, друзья. Да, возвращаемся в хорошем настроении. Вообще так хочется, чтобы вот настроение сегодняшнего дня, оно было заразным, особенно прямо-таки заразным, чтобы хотя бы до конца недели нам его хватило, друзья. Да, ну и рабочие задачи никто не отменял, поэтому у нас рабочие фишки, и сегодня поговорим про то, как реагировать на фразу,
4: да,
3: а другие делают дешевле.
4: Да, слушай, я думаю, что эту фразу тоже слышала, когда к тебе обращаются за услугу. Ведущего,
3: согласна,
4: конечно.
3: Согласна,
4: да,
3: конечно.
4: Наверняка каждый продавец, менеджер или даже вот мы, ведущие, предприниматели, хотя бы расслышали от клиента, а у других-то дешевле. Первая реакция – начать оправдывать цену и сразу предложить скидку. Но делать этого не стоит. Эта фраза не всегда означает, что клиент собирается уйти. Возможно, он просто хочет поторговаться или понять, за что платить. Вот такая интересная вещь, друзья.
3: Ну, здесь, да, не поспоришь. Действительно, вполне возможно, что человек просто прощупывает
4: почву.
3: Да, почву, чтобы понять, готовы ли вы пойти на уступки. Ну или же действительно, возможно, он не до конца понимает, чем обусловлена вот эта вот цифра. Ну и первое правило – это не спорить, не нужно отвечать. Да, у них просто хуже, не такое качество, вы там этого не увидите, не получите. Или вот бывает в грубой форме – ну идите к ним. Так тоже отвечает. Но такой ответ превращает обычный вопрос о цене просто уже в какой-то конфликт.
4: Да, лучше спокойно согласиться. Да, на рынке действительно есть предложение дешевле. Эта фраза снимает напряжение, клиент ожидает, что вы начнете спорить, а вы показываете уверенность в своем предложении. Затем задайте уточняющий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что именно входит в стоимость тех услуг? Очень часто выясняется, что сравнивают разные услуги. Например, один фотограф предлагает только съемку, второй включает обработку фотографий, аренду студий и готовый материал уже на следующий день. Формально второй дороже, но клиент получает больше.
3: Конечно.
4: Но есть и другой пример.
3: Есть другой пример. Ну, например, одна компания предлагает разместить рекламу только на одной конкретной площадке, да, а вот другая добавляет подготовку текста, дизайн, аналитику, итоговый отчет. Получается, цены разные, потому что отличается и сам продукт. После уточнения объясните ценность, но не перечисляйте все характеристики подряд. Клиенту очень важно услышать не то, что входит в услугу, а то, что он благодаря этому еще и получит.
4: Конечно. Ну и вместо у нас опытные специалисты, современное оборудование, индивидуальный подход, вот, лучше сказать по-другому. Вам не придется искать отдельного автора, дизайнера, площадку. Вы берете весь процесс на себя, поэтому вы экономите время и получаете готовый результат. Если клиент продолжает настаивать на снижении цены, не спешите делать скидку. Предложите изменить объем работы.
3: Это, кстати, тоже вариант.
4: Да, конечно, мы можем уменьшить количество публикаций или убрать дополнительную услугу, тогда стоимость станет ниже. Вообще, это важный принцип уменьшения. Принцип такой: уменьшается цена, уменьшается объем, а не ценность вашей работы. Это важно.
3: Да, ну и, например, клиент хочет рекламную кампанию, предположим, за 10 тысяч, но готов он заплатить только 7. Поэтому можно не снижать стоимость всего пакета, а предложить просто меньше размещений или просто более короткий срок этой самой рекламной кампании. Тогда цена, конечно, будет честной для обеих сторон. Я думаю, все будут довольны.
4: Да, можно также задать вопрос. Если мы имеем решение в рамках вашего бюджета, вы готовы начать работу? Этот вопрос помогает тоже поднять, действительно ли проблема только в цене. Иногда после него выясняется, что клиент еще не определился со сроками, должен получить согласие руководителя или пока вообще не готов ничего покупать. А так тоже может быть.
3: А есть и более прямой вариант ответа. Вот, конечно, можно найти дешевле, но вопрос в том, какой результат вам нужен и что будет включено в эту самую стоимость. Главное произносить все это спокойно, без высокомерия. Ну, а если предложение действительно одинаковое, у конкурента действительно действительно дешевле, тогда просто честно стоит признать, если условия полностью совпадают, их предложение действительно получается выгодней. Но у нас есть другие преимущества. После этого вы можете назвать одно или два реальных отличия, которые наверняка есть, например, скорость, гарантия, сопровождение, удобство, репутацию, ну или какие-то другие, возможно, дополнительные возможности, и не нужно оправдываться и придумывать преимущества, которых вовсе нет.
4: Да, готовая формула ответа выглядит так. Согласие, уточнение, ценность, альтернатива. Например, да, на рынке есть предложение дешевле, подскажите, что именно входит в эту цену. В нашем случае вы получаете не только размещение, но и подготовку материала, сопровождение, итоговые отчеты. Если стоимость сейчас выше вашего бюджета, мы можем сократить объем и подобрать более доступный вариант. В общем, сразу соглашаться не надо. Лучше предложите альтернативу. Мне кажется, это намного лучше. А вообще, это очень странно, когда тебя оценивают реально только по одной цене. Это, мне кажется, даже как-то унизительно, даже неприятно. Но держите марку, не завышайте голос, говорите четко, уверенно, и все у вас будет хорошо.
3: Вообще, конечно, ты знаешь, очень неприятно, когда какие-то твои навыки, знания, твое время обесценивают.
4: Все упирается в цену.
3: Да, да, и, конечно же, стараются максимально снизить. Но, ты знаешь, я вот как-то вдруг просто поняла, что есть еще такой момент, так как многие из нас, да, все-таки... Средняя Азия, люди восточные. Частенько просто здесь любят торговаться. Может быть,
4: как
3: в этом
4: рынке,
3: все
4: да?
3: дело. Да, как на рынке. Ты знаешь, это же тоже вызывает какой-то азарт, да, и потом еще и привыкание. И, возможно, люди просто хотят вот таким образом как-то пойти на сближение. Поэтому можно себя успокоить,
4: знаешь,
3: и да, очень профессионально ответить.
4: А у меня есть альтернативный ответ всегда, вот когда говорят, что вот там вот делают дешевле, там, допустим, будет дешевле, когда обращаются за моими услугами. В этот момент я просто отвечаю. А вот интересно, мне вот спросить, а вот сколько стоит один час вашей работы или один час вашей жизни? Скажем так, да. Вы в какую цену это можете оценить? И вот когда человек начинает это все оценивать, я ему говорю, смотрите, если получается, я готов провести мероприятие у вас, это займет 3 часа, само собой, но давайте оценивать немножко по-другому. В этот день у меня будут планы, связанные только с вашим мероприятием. Получается, вы говорите 3 часа, но, по сути, вы занимаете весь мой целый день. Потому что я никуда не смогу выехать по делам. Я буду только думать о вашем мероприятии,
3: ну,
4: буду,
3: конечно,
4: составлять сценарий, я буду готовиться. То есть, получается, это занимает не 3 часа, а целый день, дорогие друзья. Так что вот такая вот интересная история. Так что попробуйте иногда, даже с точки зрения просто времени, даже иногда посчитать, сколько это вам обойдется.
3: Конечно. И всегда нужно смотреть на ситуацию под разными углами. Вот если уже посмотреть с другого ракурса, согласись, то тогда, конечно, уже и по-другому будет что-то там оцениваться.
4: Ну что, дорогие наши друзья, на сегодня, пожалуй, это все. Рад, наконец-таки, что Лола нам вернулась к нам.
3: Ой, да, как здорово, что да, ты сегодня да, не один раз об этом сказал. Прям безумно приятно.
4: Сказал?
3: Вот ты знаешь, ты уже в третий раз
4: говоришь
3: о том, да, потому что сейчас
4: в каждом части. Каждом
3: да,
4: части. Лола вернулась.
3: В третий раз ты говоришь об этом.
4: Да. Ну здорово, друзья. Завтра продолжим в том же полном составе. Естественно, продлевать ваше удовольствие на работе. Я же знаю, что вы любите свою работу и любите на ней оставаться подольше. Ладно, шучу. Будем сопровождать вас, составлять такую хорошую компанию в ваших рабочих задачах и процессах, и просто будем вместе наслаждаться жизнью, друзья. Но это будет уже завтра с 10. С 10 хотел сказать. Фу-фу-фу.
3: А
4: нет,
3: сказал,
4: нет, нет. С 11:10.
3: Что-то да, пораньше
4: да,
3: решил ворваться прям. Но у нас все строго по расписанию.
4: Да, с 11:10.
3: Да, в 11:10,
4: будем
3: мы как
4: здесь
3: обычно. Обычно, конечно, будем завтра вместе с вами, друзья. Ну, а до этого вот хочется еще раз пожелать вам что-то эдакое. Потому что, знаете, поздравили сегодня с Днем Знаний, с другими праздниками, а вот почему-то про осень, мне кажется, сказали маловато.
4: Ты
3: поэтому,
4: думаешь?
3: Друзья, да, я вот лично от себя, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступлением вот этой вот замечательной, красивейшей поры и моего любимого времени года. И пусть эта осень станет для каждого из вас особенной. Теплый, уютный, спокойный и, самое главное, конечно же, очень счастливой. Так что да, друзья, всем потрясающего настроения на сегодня, ну и на завтра в том числе. Завтра мы продолжим вас будоражить, тормошить и сопровождать.
4: Да, как говорится, я осень тебя люблю. Осень. Дорогие друзья, да, выражаем свою любовь к этому времени года. Новый сезон стартовал, это замечательно. Друзья, до завтра. Всем хорошего дня еще раз. Пока-пока.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
0: С
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما
9: 41-41.
10: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизар» – песня о странной любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Азия Плюс. Харус. Я кадамба перешел.

0: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон предложил усилить сотрудничество стран ШОС в сфере безопасности и экономики. В Душанбе впервые пройдет форум по пирингу и взаимосвязанности. В Худжанде проходит центральный азиатский чемпионат по бадминтону. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон сегодня выступил на заседании Совета глав государств ШОС в Бишкеке, посвященном 25-летию организации. Глава государства заявил о необходимости усиления сотрудничества в сфере безопасности на фоне роста терроризма, экстремизма, радикализма и других угроз современности. Президент предложил ускорить запуск антинаркотического центра и универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Отдельно Эмомали Рахмон призвал решать региональные, а также международные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, политика дипломатическими средствами. Среди экономических приоритетов президент назвал развитие промышленности, энергетики, транспорта, транзита и сельского хозяйства, а также расширение цифровой экономики и использование искусственного интеллекта. Таджикистан также предложил проработать создание в пространстве ШОС зон экономического роста и региональной цифровой агроэкологической платформы и отметил о сохранении ледников, рациональном использовании водных ресурсов, предотвращении деградации земель и обеспечении экологической безопасности. В Душанбе 24 и 25 сентября состоится 5-й Центральный азиатский форум по пирингу и взаимосвязанности. На форум соберутся интернет-провайдеры, операторы сетей, точек обмена интернет-трафиком, представители органов государственной власти и регулирующих организаций, исследователи и технические эксперты из стран Центральной Азии и других регионов для обмена практическим опытом, укрепления регионального сотрудничества, а также развития долгосрочных партнерств. В Джидде состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества. Заседание было посвящено избранию нового генерального секретаря организации, а также обсуждению ситуации в Палестине. Так, новым генсеком организации избран бывший министр иностранных дел Мавритании Исмаил Уль-Шейх Ахмед. Таджикистан на заседании представлял посол республики в Королевстве Саудовской Аравии Акрам Карими, который в своем выступлении подчеркнул важность новой глобальной инициативы президента Эмомали Рахмона по международному десятилетию укрепления мира для будущих поколений, принятой в июне текущего года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Инициатива Таджикистана подчеркивает необходимость укрепления культуры мира, предотвращения конфликтов, повышения уровня толерантности и взаимопонимания, а также расширения диалога цивилизаций в мировом сообществе как основы для достойной жизни будущих поколений. В Худжанде проходит первенство Центральной Азии по бадминтону с участием 170 участников из 7 стран. В Худжанде также собрались руководители национальных федераций и представители международного бадминтона. В рамках программы проходят тренировочные сборы, обучение и повышение квалификации судей. После чемпионата предусмотрены мероприятия для тренеров. Также состоялась встреча, где обсуждались развитие бадминтона в регионе, подготовка спортсменов и тренеров, региональные соревнования, а также обсудили совместные проекты. В Национальном музее страны завтра, 2 сентября, откроется выставка известного художника-монументалиста Сабзали Шарипова. На выставке представлены работы, показывающие образ матери, занимающей высокое положение в культуре и духовности общества и отражающие достижения современного Таджикистана. Также будут выставлены произведения изобразительного искусства из Золотого фонда Национального музея. Отметим, что работы Сабзали Шарипова известны далеко за пределами республики. Его выставки проводились в России, на Кипре, в Германии. Его картины находятся в галереях, а также в музеях Узбекистана, России, Венгрии, Польши и в частных коллекциях США, Швейцарии и других стран. Среди его произведений – монументальные полотна и панно, украшающие многие здания в стране. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авалисуатро роллер барой тон такдим мекунат. Роллер. Гармию освоишь, багар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: По итогам юбилейного саммита ШОС в Бишкеке подписано около 30 документов. На леднике Сурхо провели исследовательскую экспедицию. Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. Количество пассажирского транспорта в Душанбе увеличено на 20%. На дорогах столицы завтра ограничат движение транспорта. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: По итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке подписано 28 документов. Отметим, что в ШОУ сейчас входят 10 стран. Это Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В саммите приняли участие лидеры всех государств-членов организации. Они обсудили создание новых центров безопасности, расширение антинаркотического государства, сотрудничество, цифровизацию, экологию и логистику. Главным политическим документом саммита стала Бишкекская декларация 25-летия ШОС. Кроме нее, главы государств утвердили протокол о внесении изменений и дополнений в хартию ШОС от июня 2002 года. В пакет подписанных документов также вошли положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, положение об исполнительном комитете антинаркотического центра, а также положение об исполнительном комитете и две программы по борьбе с наркотиками. Одна рассчитана план взаимодействия государств ШОС по обеспечению международной информационной безопасности на период до 2008 года. В ходе саммита Кыргызстан передал председательство в организации Пакистану. С 14 по 21 августа специалисты Института изучения ледников и криосферы совместно с представителями Австрийского университета ISTA провели учебно-исследовательскую экспедицию и мониторинг ледника Сурхоп в бассейне одноименной реки Сурхоп. Основной целью экспедиции стала установка автоматических метеорологических и гидрологических приборов, мониторинг текущего состояния ледника и изучение влияния изменения климата на ледники. В рамках экспедиции специалисты института также провели исследование ледника Сурхоп. Исследование направлено на изучение метеорологических показателей, процессов таяния ледника и гидрологии ледниковых водотоков, а также на установку и обслуживание автоматического контроля измерительного оборудования. Начиная с сегодняшнего дня, общее количество пассажирского транспорта в Душанбе увеличено на 20%. Как сообщили в Управлении Министерства внутренних дел по городу, количество троллейбусов и автобусов доведено до 410 единиц, а микроавтобусов до 1200 единиц. Одновременно увеличено количество легковых автомобилей такси на 500 единиц. УМВД по городу призывает граждан и водителей транспортных средств строго соблюдать требования правил дорожного движения. Необходимо воздержаться от неправильной остановки, посадки и высадки пассажиров во втором и третьем рядах проезжей части, а также парковки транспортных средств в неустановленных местах и не допускать образования транспортных заторов. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает Интерфакс. «Нет причин для этого», — заявил Трамп. Американский президент также в очередной раз заявил о победе США в конфликте с Ираном. Завтра, 2 сентября, в Душанбе с 7 до 9 часов утра будет временно ограничено движение транспортных средств по ряду улиц и проспектов. Об этом сообщает Управление МВД по городу Душанбе. Ограничения будут действовать на улице Шерос, проспекте Исмаила, Самани, улицах Рури, проспектах Самани и Ширази, а также на улицах Ширази и Кахарова. В МВД призвали водителей учитывать введенные ограничения и воспользоваться проезжими частями прилегающих улиц. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчей Nitro Energy در سمونه نیترو نقطه تیجه بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نومون سبی خود و شهر زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تیجه یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: رقمی تلفونی دوره رکلامه 41-41
6: Бубин, бишуна в Абирахс.
0: Азия Плюс. Манбай Иттилоот в Афарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «Мама, бибика, бабах», а вы говорите «Да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требования повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам, слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. «Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять». Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: در دیده من اندرا و از چشم من بینگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگه بگزیدم. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока.
4: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: со Андар Тожикистон Шонзда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун Шонзда фой солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: رادیو آسیا پلاس. رادیو آسیا پلاس. نوآسی.
3: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. ОПЕК выделил 30 миллионов долларов на реконструкцию дороги Рошан-Варшез. В Исфаре установили камеры для борьбы с незаконным выбросом мусора. Сборная страны на играх кочевников выступит в конных дисциплинах, национальных видах борьбы, а также в силовых состязаниях. Далее подробности этих и других событий. Фонд ОПЕК выделил кредит в размере 30 миллионов долларов США на первый этап проекта реконструкции дороги Рушан-Варшез. Проект направлен на укрепление ключевого транспортного коридора между центральной и восточной частями республики и улучшение автомобильного сообщения страны с Китаем. В рамках сотрудничества также была подписана первая рамочная программа партнерства фонда ОПЕК с Таджикистаном на период до 2028 года. В числе приоритетов обозначены энергетическая безопасность, региональная связанность, а также продовольственная безопасность. В Исфаре установили камеры видеонаблюдения на участках, где существует повышенный риск незаконного выброса отходов. Как пишет Сукпресса, камеры установлены для усиления экологического контроля и выявления нарушителей. В других городах и районах области видеонаблюдение уже используется для фиксации подобных нарушений. За первое полугодие с помощью камер 136 человек были оштрафованы на сумму свыше 53 тысяч саманий. Всего в городах и районах Согда установлены 103 камеры. Их размещают в местах, где чаще всего возникают стихийные свалки. Также в Исфаре установили 12 информационных баннеров экологической тематики вдоль городских дорог. Они призваны привлечь внимание жителей к вопросам охраны окружающей среды и соблюдению правил обращения с отходами. Уровень моря на планете сейчас повышается быстрее, чем когда-либо в истории из-за таяния ледников и теплового расширения океана, что создает серьезные риски для населения, экономики, здравоохранения, культуры и прав человека. Об этом говорится в докладе ООН, представленном на сессии форума Тихоокеанских островов в Палау. Согласно документу, проблема повышения уровня мирового океана уже приводит к затоплению домов и сельхозземель, потере средств к существованию и росту угроз для прибрежных сообществ. Последствия затрагивают как развитые, так и развивающиеся страны. Экономический ущерб прибрежной инфраструктуре уже составляет около триллиона долларов. Полностью остановить этот процесс уже невозможно, однако дальнейший масштаб изменений зависит от того, насколько быстро будут сокращаться выбросы. Эксперты предлагают отказ от ископаемого топлива, способствующего изменению климата, совершенствование систем раннего предупреждения, строительство водных барьеров, восстановление мангровых лесов и дюн, а также контролируемый уход населения из потенциально опасных районов. Отечественные спортсмены принимают участие во всемирных играх кочевников, которые стартовали накануне в Бишкеке. В программу сборной входят национальные виды борьбы, конные дисциплины, стрельба из традиционного лука, силовые состязания, интеллектуальные игры, а также другие направления этноспорта. Отметим, что игры собрали около 3000 спортсменов из 112 стран. В целом будут разыграны 114 комплектов медалей. Также одна золотая медаль будет разыграна в состязаниях по великой борьбе кочевников. В этих состязаниях не предусмотрено второе и третье место. Игры продлятся до 6 сентября. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: تارونای اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: میتونی افتاب وقتی که روزی نو سر میشود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها میشورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسونیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
4: تلفن تماس 8484. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
5: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио «Азия Плюс».

0: اولمی دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 8 ساعت
3: Радиои Азия Плюс замони тоза ба фаъолият шуру карданаш ҳамагӣ 8 соат дар якшабона рӯз барномаҳои мустақим пахш мекард. Ин соли 2002 буд. Баъдан вақти эфир ба 12 соат расид. Баъд ба 18, имрӯз бошад радио шабона рӯзӣ фаъолият мекунад.
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Коротко о главном.
5: В Таджикистане выросли зарплаты, стипендии и пенсии. ОПЕК выделит 30 миллионов долларов на реконструкцию дороги Рушан-Варшез. На леднике Сурхо провели исследовательскую экспедицию. В Худжанде остро не хватает мусоровывозящей техники. В Душанбе на 20% увеличено количество пассажирского транспорта. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
6: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
7: «Азия Плюс». Харрус. Я кадам бапеш.

0: Реклама در Азия Плюс. Хамаги босси сомони. Твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароват бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ну что? Все готово к фильму?
5: Почти. Осталось главное. Попкорн Джей Мак.
4: И что в нем такого особенного?
5: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. Джей Мак. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн Джей Мак. Вкус, который вдохновляет.
5: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
7: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
8: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
7: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
8: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
7: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
0: Рахами телефонии Дора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
10: Радио.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Оламиро як сухан вайрон кунад. Рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Суат Дартожикистон хабда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. Фонд ОПЕК выделил кредит в размере 30 миллионов долларов США на первый этап проекта реконструкции дороги Рушан-Варшез. Проект направлен на укрепление ключевого транспортного коридора между центральной и восточной частями республики и улучшение автомобильного сообщения страны с Китаем. В рамках сотрудничества также была подписана первая рамочная программа партнерства фонда ОПЕК с Таджикистаном на период до 2028 года. В числе приоритетов обозначены энергетическая и продовольственная безопасность, а также региональная связанность. С 1 сентября в Таджикистане повышаются заработные платы работников бюджетной сферы, стипендии, а также пенсии. Минимальный размер оплаты труда для работников всех экономических и социальных сфер республики теперь составляет 1300 сомани в месяц. Должностные оклады работников учреждений дошкольного и общего среднего образования увеличены на 25%. На 20% повышены зарплаты работников других учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты населения, а также сотрудников органов власти и госуправления, правоохранительных органов и военнослужащих. Одновременно на 20% увеличены базовый оклад, используемый для расчета заработной платы работников сферы здравоохранения. Действующие стипендии студентов и другие виды стипендий, включая президентские, а также должностные оклады и тарифные ставки военнослужащих, также увеличены на 20%. В Худжанде намерены внедрить новую систему сбора мусора, согласно которой местные жители будут выносить свои отходы в установленное время. Представители жилищно-коммунального хозяйства Сагдийской области говорят, что этот метод может уменьшить проблему с мусором и количество жалоб со стороны населения. По словам ответственных лиц, одной из основных проблем при переходе на эту систему является нехватка мусоровывозящей техники. В настоящее время в Худжанде имеется всего 39 единиц такой техники. Всего в Согде в общей сложности эксплуатируется 211 единиц машин, вывозящих мусор. А для нормального функционирования отрасли необходимо иметь более 220 единиц таких машин. Еще одной проблемой отрасли называют нехватку кадров, грузчиков мусора и водителей, несмотря на хорошую зарплату до 8 тысяч сомани. В целом вакантными остаются около 60 рабочих мест. В Душанбе общее количество пассажирского транспорта увеличено на 20%. Как сообщили в управлении МВД по городу, количество троллейбусов и автобусов доведено до 410 единиц, микроавтобусов до 1200 единиц, а количество такси увеличено на 500 единиц. Столичная милиция призывает водителей транспортных средств строго соблюдать требования правил дорожного движения, воздержаться от неправильной остановки, посадки и высадки пассажиров во втором и третьем рядах проезжей части, а также парковки авто в неустановленных местах и не допускать образования заторов. Специалисты Института изучения ледников и криосферы совместно с представителями Австралийского университета ISTA провели учебно-исследовательскую экспедицию и мониторинг ледника Сурхоб в бассейне одноименной реки Сурхоб. Основной целью экспедиции стала установка автоматических метеорологических и гидрологических приборов, мониторинг текущего состояния ледника, а также изучение влияния изменения климата на ледники. В Душанбе завтра, 2 сентября, с 7 до 9 утра будет временно ограничено движение транспортных средств на улице Шероз, проспекте Самани, улице Ахрори, проспектах Самани и Шерози, а также на улице Шерози и Кахарова. Столичная милиция призывает водителей учитывать введенные ограничения и пользоваться проезжими частями прилегающих улиц. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Духтар Джон, а дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар бьор.
3: Модар джон, чи хелаш дурست است? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
2: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дурухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Помоги Босси Сомуни. Твистер и сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фармуи ждет.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Бубин, бишунал фабиракс. Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фароғат.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане выросли зарплаты, стипендии и пенсии. ОПЕК выделит 30 миллионов долларов на реконструкцию дороги Рушан-Варшез. На леднике Сурхо провели исследовательскую экспедицию. В Худжанде остро не хватает мусоровывозящей техники. В Душанбе на 20% увеличено количество пассажирского транспорта. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка – ваш успех.
3: Басуба России вам убойсаго, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Ба муносибати 35 сол гарди истиқлолияти давлати Джумхурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя, иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳр وندان پسندازی مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل می کند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которое начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: Алмасо Адар Тожикистон Хажда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
3: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Фонд ОПЕК выделил кредит в размере 30 миллионов долларов США на первый этап проекта реконструкции дороги Рушан-Варшез. Проект направлен на укрепление ключевого транспортного коридора между центральной и восточной частями республики и улучшение автомобильного сообщения страны с Китаем. В рамках сотрудничества также была подписана первая рамочная программа партнерства фонда ОПЕК с Таджикистаном на период до 2028 года. В числе приоритетов обозначены энергетическая и продовольственная безопасность, а также региональная связанность. С 1 сентября в Таджикистане повышаются заработные платы работников бюджетной сферы, стипендии, а также пенсии. Минимальный размер оплаты труда для работников всех экономических и социальных сфер республики теперь составляет 1300 сомани в месяц. Должностные оклады работников учреждений дошкольного и общего среднего образования увеличены на 25%. На 20% повышены зарплаты работников других учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты населения, а также сотрудников органов власти и госуправления, правоохранительных органов и военнослужащих. Одновременно на 20% увеличены базовый оклад, используемый для расчета заработной платы работников сферы здравоохранения. Действующие стипендии студентов и другие виды стипендий, включая президентские, а также должностные оклады и тарифные ставки военнослужащих, также увеличены на 20%. В Худжанде намерены внедрить новую систему сбора мусора, согласно которой местные жители будут выносить свои отходы в установленное время. Представители жилищно-коммунального хозяйства Сагдийской области говорят, что этот метод может уменьшить проблему с мусором и количество жалоб со стороны населения. По словам ответственных лиц, одной из основных проблем при переходе на эту систему является нехватка мусоровывозящей техники. В настоящее время в Худжанде имеется всего 39 единиц такой техники. Всего в Согде в общей сложности эксплуатируется 211 единиц машин, вывозящих мусор. А для нормального функционирования отрасли необходимо иметь более 220 единиц таких машин. Еще одной проблемой отрасли называют нехватку кадров, грузчиков мусора и водителей, несмотря на хорошую зарплату до 8 тысяч сомани. В целом вакантными остаются около 60 рабочих мест. В Душанбе общее количество пассажирского транспорта увеличено на 20%. Как сообщили в управлении МВД по городу, количество троллейбусов и автобусов доведено до 410 единиц, микроавтобусов до 1200 единиц, а количество такси увеличено на 500 единиц. Столичная милиция призывает водителей транспортных средств строго соблюдать требования правил дорожного движения, воздержаться от неправильной остановки, посадки и высадки пассажиров во втором и третьем рядах проезжей части, а также парковки авто в неустановленных местах и не допускать образования заторов. Специалисты Института изучения ледников и криосферы совместно с представителями Австралийского университета ISTA провели учебно-исследовательскую экспедицию и мониторинг ледника Сурхоб в бассейне одноименной реки Сурхоб. Основной целью экспедиции стала установка автоматических метеорологических и гидрологических приборов, мониторинг текущего состояния ледника, а также изучение влияния изменения климата на ледники. В Душанбе завтра, 2 сентября, с 7 до 9 утра будет временно ограничено движение транспортных средств на улице Шероз, проспекте Самани, улице Ахрори, проспектах Самани и Шерози, а также на улице Шерози и Кахарова. Столичная милиция призывает водителей учитывать введенные ограничения и пользоваться проезжими частями прилегающих улиц. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама در Азия Плюс. Амаги босси сомони, твистери сироп, картошка и бирьон в пепси и тароат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет. Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راهی حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجه وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک‌ها و توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Харус. Я кадамба.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжаем тему осени. Осень влияет на людей по-разному. Если у кого-то появляется желание замедлить темпы жизни, у кого-то появляется желание что-то изменить. С чем это связано? Давайте-ка разберемся. Если у вас вдруг ни с того, ни с сего появилось желание пересмотреть отношения, вспомнить старых друзей, подумать о смене места работы, например, или о том, что вы добились и куда вообще двигаетесь, возможно, дело не только в осени. Летом жизнь обычно наполнена движением. Поездки, встречи, отпуск, длинный световой день. А осенью внешний мир становится спокойнее, и у человека появляется больше пространства для внутренней мысли. И иногда это пространство оказывается неожиданно неудобным. Мы начинаем замечать то, что летом не хватало времени подумать. Усталость, неудовлетворенность отношениями, ощущение, что живем не совсем своей жизнью. И здесь возникает соблазн сказать: «Мне все надо менять». Но психологически полезнее сначала не менять, а понять. Спросите себя, что именно меня сейчас не устраивает? Я действительно этого хочу или просто я устала? Что в моей жизни приносит мне энергию, а что забирает? Что я давно откладываю на потом? Если ничего не менять, еще год, буду ли я довольна своей жизнью? Осень может быть прекрасным временем для ревизии. Не разрушения, а именно ревизии или пересмотра. Не обязательно увольняться, разводиться или начинать новую жизнь с понедельника. Иногда достаточно признаться себе: «Мне это больше не подходит», а затем маленькими шагами начать что-то менять. Осень напоминает, иногда внешняя тишина нужна для того, чтобы наконец услышать себя, чего вам и желаю, дорогие мои. И на этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.
3: بارون دل من پر از یه نفر توی شهر، بارون ازش دل خورم اما دیوونشم، بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم، بارون نمیتونم ازش شرادم.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «Мама, бибика, бабах», а вы говорите «Да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требований повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам, слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. «Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять». Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
3: «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салош романдагони азиз. Бинобай тилой агенти обу гаво шиноси Тоҷикистон ҳавои шом таъсири бандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 21 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока. «Азия плюс». Радио «Азия плюс».

0: реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
5: Когда-то все начиналось с простого «я». Человека, который мечтает, действует и верит, что способен менять мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали мы. 12 сентября в Душанбе состоится 10-й и заключительный международный форум «Я». Спикеры из разных стран, представители бизнеса и творческой интеллигенции вновь объединятся, чтобы говорить о силе людей, созидании, мечтах и добрых делах. Форум «Я» 2026 «Мы». 10 лет мы вдохновляли друг друга. Теперь пришло время сказать «Мы вместе».
6: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон идора и реклама.
5: Чилуяк, чилуяк.
4: Хам сафари субх. Шарики коротиджорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам «Азия Плюс» с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное — продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی عالم با چی کراید اگر بیار نباشد هلالی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت

0: Alessia Plus.
1: تو را یاد کردم، کم کمک بدل جا کردم.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا. Азия
1: Плюс. Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
2: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
1: «Мама, бибика, бабах!» – радостно сообщает вам малыш. И вы прекрасно понимаете, это значит «мама, машинка упала». И тут очень часто взрослые начинают поправлять ребенка. «Не бабах, а упала! Не бибика, а машинка! Говори правильно!» Но для маленького ребенка, который только учится говорить, такая строгая коррекция может превратить общение в маленький экзамен. Поэтому лучше попробовать метод словесного зеркала. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Метод словесного зеркала – это когда ребенок говорит фразу по-своему, а вы просто возвращаете ему ее правильный вариант. Спокойно и естественно. Например, «мама, бибика, бабах», а вы говорите «да, малыш, машинка упала». Без «неправильно», нужно говорить вот так, без требования повторить. Просто правильная речь звучит рядом, и ребенок постепенно запоминает ее. В раннем возрасте дети часто понимают гораздо больше слов, чем могут сами произнести. Поэтому ошибки в речи – совершенно естественная часть обучения. Малыш словно собирает речь по кусочкам, слушает, запоминает, пробует и снова слушает. И можно представить, что родители в этот период – настоящие речевые зеркала. Мы не критикуем отражение, а мягко показываем правильный вариант. Старайтесь говорить с малышом короткими и понятными фразами, делая небольшие паузы. И чаще комментируйте то, что происходит вокруг. «Вот шапка, сейчас мы ее наденем и пойдем гулять». Так ребенок слышит живую, понятную речь в самых обычных ситуациях. Помните, задача взрослого – не добиваться идеального произношения сразу, а создать у ребенка желание говорить. И пусть каждое маленькое слово становится для вашего малыша еще одним шагом в большой мир общения. Ну а чтобы малышу было сухо и комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Надежные, легкие, гипоаллергенные и мягкие, как мамины объятия.
2: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио «Азия плюс».

0: اوغوهاو در آسیا پلاس. سرپرستی باش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان عزیز، بینوبای تلوی اگنتی اوبوهاو شناسی تاجیکستان هوای شوم تاخیر یابنده ای ببارش می شود. امشب در خوروخ 18 درجه گرم، در خوجان، در بختر، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری هوای امشب 21 درجه گرم می شود. Таби боли данаси батон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, ты потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнхо мешорат. Анакис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анакис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
2: Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
0: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Кто? Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Продолжаем тему осени. Осень влияет на людей по-разному. Если у кого-то появляется желание замедлить темпы жизни, у кого-то появляется желание что-то изменить. С чем это связано? Давайте-ка разберемся. Если у вас вдруг ни с того, ни с сего появилось желание пересмотреть отношения, вспомнить старых друзей, подумать о смене места работы, например, или о том, что вы добились и куда вообще двигаетесь, возможно, дело не только в осени. Летом жизнь обычно наполнена движением. Поездки, встречи, отпуск, длинный световой день. А осенью внешний мир становится спокойнее, и у человека появляется больше пространства для внутренней мысли. И иногда это пространство оказывается неожиданно неудобным. Мы начинаем замечать то, что летом не хватало времени подумать. Усталость, неудовлетворенность отношениями, ощущение, что живем не совсем своей жизнью. И здесь возникает соблазн сказать: «Мне все надо менять». Но психологически полезнее сначала не менять, а понять. Спросите себя, что именно меня сейчас не устраивает? Я действительно этого хочу или просто я устала? Что в моей жизни приносит мне энергию, а что забирает? Что я давно откладываю на потом? Если ничего не менять, еще год, буду ли я довольна своей жизнью? Осень может быть прекрасным временем для ревизии. Не разрушения, а именно ревизии или пересмотра. Не обязательно увольняться, разводиться или начинать новую жизнь с понедельника. Иногда достаточно признаться себе: «Мне это больше не подходит», а затем маленькими шагами начать что-то менять. Осень напоминает, иногда внешняя тишина нужна для того, чтобы наконец услышать себя. Чего вам и желаю, дорогие мои. И на этом все. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шумо ро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поян дабод истиқлоли Таджикистан. 150.
4: 150 калимаи гуногунро як зан тавонист дар як варақчаи хурди часпанда ҷой диҳад. Хушбайҷоти Рави Кумар, сокини 29 солаи Эмироти Муттаҳидаи Араб, моҳи августи соли 2026 ин рекорди ғайриоддиро гузошт. Ба назар мерасад, ки акнун ибораи ҳамашро дар стикер менависам, маънои тамоман дигар дорад. Нагуфта намонад, ки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордҳои Гиннес аст.
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона идора и реклама. 41-41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Новости. Радио Азия Плюс.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Пушти Позан. Тахти Кайковус Ро. Сарбиде. Аскафмади Номус Ро.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявӣ.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вопрос.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Андартучикистон 24.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.